хутка повстанє живое. Что ты зробиш за коротенький век? И ты знойдешь что-нибудь святое? Я шакал тебе долго, весна, и нареште зимой развитался. Все пригожее стало, и я закричал, что есть мосы. Тримайся!

0: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Апытанка.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. 26 красавіка праваабарончаму центру «Вясна» сполнілася 30 гадоў. Менавіта столькі дзейнічае гэтая арганізацыя, запачаткаваная вясной 1996 года. З тых часоў «Вясна» развівалася і мае вялікую ролю і ўплыў на міжнароднай арэне. І я запытала прадстаўнікоў розных міжнародных праваабарончых арганізацый пра тое, якімі яны ўяўляюць Беларусь без вясны, якой бы была наша краіна, калі б там не было праваабарончага цэнтра «Вясна». І вось такія адказы атрымала. Давайце паслухаем.
0: Апытанка.
1: Першая адказвае Анастасія Кропе.
2: Я исследовательница по международному праву и по Беларуси и России.
3: Без весны современная Беларусь не была бы современной Беларусью. Весна — это не только про документацию прав, нарушение прав человека. Это про то, что права человека — это вообще важная часть жизни для всех, кто живет в Беларуси. И это трансляция того, что за них нужно бороться. Также на личном примере коллег, весновцев, которые боролись, несмотря на огромные риски, и мы видели, что действительно это стоило очень дорого для них, эта борьба. Но без весны это важнейшая часть вообще, не знаю, социума, понимание того, что права человека — это часть нашей жизни, но, мне кажется, сложнее бы выстраивался этот нарратив. Естественно, есть другие правозащитные организации, очень тоже сильные, уважаемые и старейшие, но каждый из них, и «Весна» в том числе, сделала просто огромный вклад в то, чтобы права человека в Беларуси звучали, и понимание того, что они существуют, и они принадлежат каждому, выстраивалась на протяжении долгих лет работы «Весны».
4: Илья Нузов, руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии в Международной Федерации за права человека, занимаю эту должность с мая 2018 года. Я не знаю, насколько «Весна» влияет на ситуацию политическую внутри страны. То, что я точно могу сказать, это что белорусское правозащитное движение не было бы таким сильным, крепким, сплоченным, активным, не было бы «Весны». Вот. Поэтому, наверное, ситуация могла бы быть еще хуже внутри Беларуси, если бы правозащитное сообщество не было таким активным и знающим. И мне кажется, что, конечно же, «Весна» сыграла очень важную роль в формировании правозащитного сообщества, потому что, ну, «Весна», мне кажется, является наиболее узнаваемой, наверное, одной из самых большой, или одной из самых больших, или, наверное, самой большой организации в правозащитной организации в Беларуси. И ту работу, которую она делала по даже в образовательной, да, образовательной деятельности, в смысле формирования и воспитания нового поколения правозащитников, мне кажется, это сыграло очень важную роль в становлении вот этого правозащитного сообщества внутри в Беларуси.
1: А наприкінці послухаем Марину Гур'єву, старшую региональную координаторку компании з регионального отделения Усходней Европы и Центральной Азии с Amnesty International. International. Ось що вона жадає «Вясні».
5: Дуже важливо продовжувати робити те, що ви робите, і те, що ми всі зробимо. Зараз може здаватися, що в Білорусі все не змінюється, і теперішня політична ситуація там ніби як назавжди, і неможливо зрушити. Але мені здається, що великі

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская, а тут будет выказываться Олесь Беляцкий, старшиня правооборонного центра «Весна», былый политвязень и лауреат Нобелевской премии миру.
0: Комментар.
2: 96-й год был важный для политической истории Беларуси, для белорусского громадства, бо те изменения, которые были внесены в Конституцию, они фактично сломали демократичный лад Беларуси, повеличили, зробили полномочия президента необмежованными. Вось. И уличиваючи, что накерунок, ягоный вектор был завсёды на обмежование громадянских и политических правов и свобод, то под гэты каток потрапили тысячи и тысячи белорусов. Мы створали инициативную группу, это на початку была просто инициативная группа, якая занималась худкой допомогой, различенной на ахвяры политических репрессий, якія тады з'явіліся уже сотни и сотни. На початку мы думали, что праца нашей группы будет недолгой, может год, может два. Вот, але на жаль, так отрымливается, что мы працуем уже 30 годов и покуль что свою працу скончать не избираемся, потому что сама ситуация потребует нас протягивать далей, займаться обороной правов человека у Беларуси, белорусских громадзянов и добиваться все ж таки змены, демократичной змены ситуации в Беларуси.
0: Комментар.
2: На початку мы никак не назывались, это была просто инициативная группа, створенная с активистов Белорусского народного фронта и не только, с сотрудников музея литературного Максима Богдановича. И мы занимались худкой допомогой, мы собирали информацию. Еще же интернета не было тогда, еще информацию можно было отримливать и от людей, и по телефонах, вот таких стационарных, сотовых телефонов так само. Не было. И зразумело, что вот, когда затримливались сотни людей, и влады уже тогда начали практиковать вот эту закрытость системы, не давали никакой информации своякам, люди просто сникали, и в громадстве был, вядома, высокий уровень страха, непевности, вот, тем более, что перед этим, начиная с 88-го года, у нас массовые акции не разгонялись все ж таки. Мы неяк уже привыкли, что мы могли проводить и Чернобыльский шлях, и иншие мероприемства свободно. Подавалась заявка, мероприемство проводилось, и, как правило, никаких затриманий, арештов не было. Но уже 95-й год пошли тревожные сигналы, начались первые затримания, появились политические зневоленные. Но в 96-м году вот Лукашенко решил дать бой. Уличные демократы и акция «Чернобыльский шлях» для нас она символичная акция, богата в чем. Собрала около 40 тысяч человек, и люди вышли так само и в память Чернобыльской катастрофы, и супроть политики Лукашенко, накированной на сближение с Россией, с дачей белорусского суверенитета. И тогда было затримано несколько сотен человек. Вот мы были спочатку шокованы этим, але литерально наступный день уже начали працавать инициативная группа. А назва «Весна» з'явилася уже позднее, когда мы зрозумели, что уже потреба у нашей працы есть, то мы протягивали свою працу наступные месяцы. И подчас регистрации у лютым 97-го года уже назвали свою организацию «Весна». Весна 96. На память про старт, початок нашей вот такой, на жаль, невеселой, богато у чем, але вельми потребной працы.
0: Комментар.
2: Развитие у нас и шло, на жаль, все эти 30 годов не по узыходящей. Как раз мы весь час вертались до того, что, сдавалось, уже прошли, забылись. У нас отбылось такое «Back in USSR». Вот как певцы ведомые песни, коли поступово-поступово авторитарная система, якая панавала в Советском Союзе, она фактично была реставрованная Лукашенко. И мы дошли до такого момента, это 2020 год, коли в огуле был обвешенный жорсткий бой всем тем демократичным парасткам и демократичным настроем, якія панавали в белорусском громадстве, влады почали войну фактично со своим народом. И сотни людей опынулись у турме, тысячи людей были сбиты, сотни тысяч вымушены были выехать с Беларуси. Сапраўды, как Лукашенко каже, проведена была зачистка территории, влады вынищили любую магчимость легальной оппозиционной или просто незалежной працы громадских организаций, политических партий, любых объединений и дворовых объединений, и объединений более широких межах краины. Любое ожидание людей сказать правду, выказаться, все это душилось. Под каток репрессий потрапили и белорусские национальные организации, инициативы, выдавецтвы. И это саправды нагадывая выпаленную землю, коли нич все живое было вымушено ци сховаться, покуль что приховаться, ци было знищено этими уладами. Такие вось оккупационный, можно сказать, режим, який пороже ставится до любой проявы людской солидарности и громадского объединения вокруг неких идей.
0: Комментар.
2: Большасць наших сябров вымушена была выехать с Беларуси. За гэтые 5 годов уже 8 наших сябров прошли праз тюремное зняволение. И супраць фактично всех сябров весны была организована такая кампания вытискания с Беларуси праз вопшики, праз допыты, праз затримание. И зараз большасць наших сябров працует за мяжи. Але вельми важно для мяне, бо информации, коли мы сидели у тюрьме, мы мало отримливали. И с липня 21 года то, як працует весна, мы амаль ничего не ведали. Я и мои коллеги Валентина Стапанович, Влади Лапкович, Марфа Рабкова. Вельми важно было для меня, когда мы вышли на волю, доведаться, что весна активно протягивает свою працу, что мои коллеги, мои сябры не здратили, не попустили вот те интересы, какие мы ставили и меты, какие при створении организации, и чем мы занимались все эти 30 годов. Организация протягивает працавать. Зразумела, что зараз мы это робим уже за мяжою. Ось, и после того, как нас выкинули из Беларуси, мы долучились до своих сябров. А основные накірунки працы застаются теми же самыми. Это и допомога ахвярам политических репрессий, это и мониторинг ситуации с правами человека в Беларуси, это и сбор информации, это подлики все магчимые, колькости зневоленных и иншие личбы, якія з'явилися подчас гэтых массовых репрессий. Это мы все робим, так само займаемся экспертизой по вызначению политичных зневоленных, але с новых накірунков, якое уже почалося, то, чем мы уже почали займаться после 20-го года одразу, это фиксация катавання супраць активистов, супраць демонстрантов, массовое порушение прав человека, это збиття, это вживание спецсродков, там, інших методов фізічного гвалту супраць активистов, демонстрантов, які, як оказалось, можна було ось так масово вживати супраць своего народу. Ми займаємося документованням гэтых злочинств супраць белорусского народу. Гэта праця, она вельми важная так само по... Зараз распачаў працу Міжнародный кримінальний суд, і наші дадзеныя у любых судовых разбіральніцтвах, як за межами Беларусі, в міжнародних інституціях, так і у самой Беларусі, сподіваюся, коли прийде час, вони будуть запотрабованы. Так что весна протягивает працаваць, і ми, проживши 30 годов, я думаю, что будем і далі активно допомагать белорусскому громадству супраціўляцца таталітарнаму режиму Лукашэнкі.
1: Гэта быў Алесь Бяляцкі. А я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. All human rights
3: for all. Высокеропа з жмогаў стайсіс весьянс.
4: Права чалавека для всіх.
5: Всі права людыны для всіх.
6: Усе правы чалавека для ўсіх.
7: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8, у Польши 7 година. 5 конференция белорусов свету у Варшаве. Краины Полночной Европы и Балтии не будут переглядать стосунки с Беларусью. Былого лидера молодого фронта осудили до 3 годов колонии. У студии с нафинами Анна Чайковская. Пятая конференция белорусов свету, якая отбывается в эти дни в Варшаве, объединила удельников из разных краин. У межах форума отбылась дискуссийная панель «Кто мы? Белорусы замежжа, белорусы свету, диаспора, национальная меньшинство». Представники диаспоры из Польши, Немеччины, Литвы, Украины и США обмерковали питание идентичности и самовызначения. Модераторка дискуссии, социолог Алена Шкурова, отзначила.
3: Ну, это было очень интересно, и мы обсуждали действительно дискуссионный вопрос. Он и был, и будет, и останется дискуссионным. Это крайне сложная проблема, но это проблема, которая все время будет стоять на подвеске дня. Что такое диаспора, как ее изучать, как с ней работать, как с ней взаимодействовать, что ее сохраняет. Это один из самых ключевых вопросов белорусов за рубежом. Самый очевидный отказ, что интеграционным механизмом для диаспоры является культура. Именно культура, не только отдельные ее аспекты, такие как язык или самосознание, а все это в комплексе в целом.
2: Сегодня в Варшаве чекается протяг конференции белорусов свету. Краины Полночной Европы и Балтии не будут переглядать стосунки с Беларусью, покуль она застается соудельницей войны России супрать Украины, а так само протягивая внутренние репрессии и гибридную деятельность супрать своих соседей. Говорится у заяве министра у замежных справ Украины у региону Полночно-Балтийская восьмерка. Мы протягиваем подтримывать белорусские демократичные силы, отзначено в документе, принятым по выниках их сустава. Встречи у Эстонии 29 и 30 красавика. А кроме того, керавники из внешнеполитичных ведомств подкреслили, что краины Полночно-Балтийской восьмерки протягнут, узмацнять тиск на российскую и белорусскую экономики с допомогой гандлевых заходов и тарифной политики. Полночно-Балтийская восьмерка – региональный формат супрацу, який уваходят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. В рамках восьмерки регулярно проходят встречи премьер-министров, министров замежных справ и спикеров парламентов. Репрессии в Беларуси не спиняются. Былого лидера молодого фронта Евгена Скочку осудили до 3 годов колонии. Его обвинували в соудейничании экстремистской деятельности. Еще ему инкриминовали поклепи и образу Лукашенко, так само дискредитацию Республики Беларусь, пишет «Христианская визия». Евген Скочка – юрист, предприниматель, шматдетный батька, один из удельников весны 1996. У початку 2000 он был одним из лидеров организации «Молодый фронт» и активным удельником БХД. Однако с середины 2000-х годов отошел от политики. Позднее занимался будовництвом храмов и оказывал юридичную допомогу людям. Ранее про его криминальный переслед публично не поведомлялось. У Минску закрывается одна из ключевых державных культурных институций – Национальный центр сучасных мастацтв. По водной информации с культурницких колов, установа протягнет працу только до осени, после чего будет ликвидованная. Опошним мероприемством станет Ночь музея, у якой уже позначили как заключную подзею у истории организации. По водной информации, фонды Национального центра сучасного мастацтва и пляцовка на улице Якуба Коласа будут передадены в Национальный мастацкий музей Беларуси, а частка помешкания на улице Некрасова Белорусской Державной Академии Мастацтв. Центр існовал больше за 10 годов и занимался сучасным мастацтвом от выявленчего до театрального и музычного, а так само подтримкой молодых мастаков. Установа организовала национальные павильоны Беларуси на международных выставах у темнику Венецианское биеннале. Причины закрытия официально не огучиваются. Решение может быть связано с переразмеркованием помешканий и изменами у керования мастацкой инфраструктурой. Больше новина узнайдите на сайте и у социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про газину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Без істотных ападкаў будзе цёпла. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
4: Надмена и Баразина.
5: Польский программ на фалях белорусского радио Рация.
6: На антенне радио Рация витам панства в программе «Знадневна и Баразины». Через 5 лет co тыдень информовались мы панство о ситуации нашего родака Андрея Почобута, который несправедливо знайдовался за кратами лукашенковского вензения. Дзісейший программ есть шчегульный, бо в ним витамы Андрея Почобута на вольности. При микрофоне Александр Роман. А о чем еще услышим в программе? Чернобыльский шлак в Варшаве.
7: Чернобыль поделил жизнь Беларуси на до и по.
6: Польская граница всходня ест в пэўні шчэльна.
8: Функционалюши również допосажані са в новы спшэнт, który усправня пэўнені тэй цудзіннай службы.
6: Polska wita Andrzeja Poczobuta na wolności.
9: Człowiek, który dowiódł tego, jak mocna jest polskość, przywiązanie do polskich wartości, który za to płacił bardzo wysoką cenę.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Зеленский анонсовал реформу войска. Литва увела новые обмежования на увозы палива с Беларуси. У трех районах Беларуси уведена заборона на наведывание лесов.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Президент Владимир Зеленский анонсовал поэтапное звольнение со службы тех, кто был мобилизован ранее в рамках реформы войска. Про это говорится у его телеграм-канале. Цитата. «Доручил узмацнить контрактную систему у силах обороны таким чином, как, дякуючи поширению контрактного складника, забезпечить полные термины службы и махчимость, починаючи уже с этого года, поэтапного звольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее на основе докладных часовых критериев», говорится в поведомлении. Как отзначил Зеленский, одной из инициатив, которая подтримывает такое решение, станет повеличение заработка, цитата, «с уликом принципу справедливости». Ранее главнокомандующий Узброенными силами Украины Александр Сырский подписал заказ об обовязковой ротации войсковцев на передовой. Згодно с ним, бойцы могут находиться непосредственно на позициях не больше за 2 месяца, после чего их обязаны отправить на отпочинок. Литва увела новые обмежования на увоз палива с Беларуси и России. Яны начнут действовать с 3 травня и будут применяться до конца наступного года. Как поведомляет литовская мытня, у Литву можно будет увозить не больше за 200 литров палива у стандартных баках автомобиля. При перевышении этого объема уезд транспортного средства на территорию Украины будет заборонен. Решение стало протягом санкционной политики. Ранее Сойм Литвы подтримал обмежование на импорт палива с Беларуси и России у паливных баках автомобиля свыше установленной нормы. Подобные меры уже действуют в Латвии, где так само действует лимит у 200 литров. Ранее в регионе отзначился рост поездок в Беларусь за больше низких коштов на палива, что и стало одним из факторов узмацнения контроля. У трех районах Беларуси уведена заборона на наведывание лесов. Нельга наведывать лесы у Бераставицким, Волковыским и Свислацким районах. Усе они находятся в Городинской области. Про это свидетельствует интерактивная мапа на сайте Министерства лесной господарки. Там обвещен 4-й класс пожарной небезпеки. Заборона целком выключает возможность уходить в лесы. Обмежование на наведывание лесов действует у 70 районах краины. У остальных 45 районах краины наведывать лесы можно вольно. Ушанование памяти Ивана Луцкевича у Закопане. Такую инициативу распачали краковские белорусы разом с экскурсоводкой и сократором Виленской филии партии БХД Валерией Черноморцевой. Для белорусов вельми важно, чтобы на месте похования Ивана Луцкевича у Закопане была усталеванная шильда, каже Валерия Черноморцева.
4: Закопане, он похованы, але могилы нема, потому что на версии похованы иншие люди. И навод вот как белорусы кажут, мы приезжаем в Закопане, мы не знаем, где ушановать память. А вот, и в принципе, место могилы ведомое, але по разных причинах в свой час не отбылось первое похование.
3: Валерия Черноморцева уже размовляла на эту тему с внучкой Антона Луцкевича Олесей Луцкевич, и она так сама затекавилась этой идеей. У планах Валерии Черноморцевой есть так само провести памятную импрезу по ушановании 100-годия друкарни имя Франциска Скорины у Вильни. Больше новинок знайдете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: У нашем помежном регионе раница и невеликая воблачность, днем без воблачна, падки не чакаются. Плюс 8, плюс 9 градусов на термометры уже, а у найтеплейшей моманды дня синоптики прогнозуют нават 24-25 градусов тепла. Ветер паўднёва-заходні, 3 у порывах до 6 метров за секунду, тиск выше за норму.
0: Ра. Радио «Рація». Перше трансграничне радио ФМ. Раніца з рацією.
2: Другий день травня, сьогодні у нас суботній інформаційно-музичний ефір. У студії Михайло Андрасюк. Буду з вами до 12-ї білоруського, до 11-ї години польського часу.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Часом не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. Вашей увазе огляд фактов политических репрессий в Беларуси, порушений закона ти вычваренского разумения его с боку представников лукашенковской влады, про что стало вядома на гэтым тыдні. У Беларуси з'являється новая практика тиску на осуджених по політичних справах. Людей, які обскаржують присуд перед отправкой на хімію, примушають підписувати документ, де позначено, що при повторном порушенні кримінального кодексу їх можуть вислати з країни. Юристи означають, що такі випадки мають системний характер і не виключають, що вони можуть стати предметом розбору у міжнародному кримінальному суді у Гаазі. 23 красавіка у Новополоцку были затриманы не менш за 12 жанчын. Во всіх дома проведены пиратрусы. Некалькі чалавек адразу адвезли у Витебскі СІЗА. Остатніх допытвали у Новополоцку. З іх 8 чалавек отпустили тым самым вечером. Паводле некалькіх іншых крыніц затрыманні были звязаны с культурніцкімі проектами и стали наступствам того, что 9 красавіка МУС признал экстремистским формаваннем шэраг культурніцкіх ініцыятыў. Про гэта было обвешано только 24 красавіка, а затрымання отбылися напередодні. Подобные затрымання жанчын были у Барисові, Слонімі, Берасці и Жодзіна. Шматдетного батьку с Гомеля Евгена Скочку осудили по политической справе. Мужчина – юрист, предприниматель, шматдетный батька. У минулым он был одним из лидеров организации «Молодый фронт» и активным удельником белорусской христианской демократии. Однако еще с середины 2000-х годов отошел от политики. Позднее занимался будовництвом храмов и оказывал юридичную допомогу людям. Его обвинователи у содейничании экстремистской деятельности, поклепе и образе белорусского диктатора, а так само дискредитации Беларуси и осудили до 3 годов позбавления воли. До 3 годов зняволення осудили и полезняволеную айтишницу, якая родом с Бобруйска, Вольгу Буланову. Калі меркаваць по соцсетках, яна до самого затрымання жила у Литве, але раз на пару месяцев ездила у Беларусь. У жанчыны есть муж и дитя. Вольгу арештовали еще 21 травня 2025 года и зместили у СИЗА. Ее осудили у Менским градским суде поводле артыкула об содейнішэнні экстремистской деятельности. У Витебском областном суде вынесли присуд 51-годовому Денису Голубеву, доценту Витебского державного медицинского университета. Его обвинувачивали у образе белорусского диктатора и содейничании экстремистской деятельности. Верогодно выкладчику присудили химию с накированием ти-колонию. До студента-заводчника ЕГУ пришли с пиратрусом. Поведомляется, что молодого человека нібыта примусили написать заяву на отличение, а пластиковую картку литовского дозволу на жыхарство разрезали. Так само поведомляется, что одну со студенток-заводчниц ЕГУ звольнили с працы у Беларуси одразу после признания университета экстремистской организацией. 38-годовый жыхар Ліды выклаў ролик у TikTok с обурением

0: Пораниця з рацією.
1: Половина десятою, а нават уже 31 хвилина на десятую в Беларуси. На годину ранее у Польши, а на белорусско-польском помежже раница сонечная, невеликая, в облачке десять там кружать. Днем вогуля безоблачно, обяцают синоптики без опадков. У найтеплейшим моманды дня чакаем 24-25 градусов тепла, саправды май на улице. Вечер паўднёва-заходні, 3 у парывах до 6 метров за секунду, ціск вышай за норму. Новіны спорту на Радіо Рація.
2: «Спорт-экспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачи, у ефіри новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про апошні спортові події в Беларуси, транспоміжному регіоні і в усім світі. З 1 по 3 травня пройдуть матчі 6-го тура чемпіонату Беларуси по футболі. Учора перші два матчі видалися доволі виніковими. Спочатку Койдановський «Арсенал» згуляв у нічию 2-2 з пристолічною «Іслачу», а затим Мінськ обіграв «Нафтан» з ліком 4-2. Сегодня Могилевский Днепро сгуляет с Барановичами, Бобруйская Белшина на выезде у Городней проведет матч с Неманом и Гомель примет Жодинская Торпеда БелАЗ. У неделю Мазырская Славия сгуляет в гостях с Витебском, Борисовский Батес встретится с Берестейским Динамо и в матче тура Менская Динамо будет примать Витебский МЛ. У канадском Ванкувере 30 красавика отбылся 76-й конгресс ФИФА. У им приняли удел представники АБФФ. У делегацию вошли старшиня Евген Булойчик, генеральный секретарь Владимир Вертелко и наместник старшини Андрей Василевич. Усяго у форуме приняли удел 1600 удельников с 210 национальных ассоциаций. Как заявляет пресс-служба федерации, подчас встречи с Булойчиком президент ФИФА Джанни Інфантіно пожадал успеховой працы и пропоновал обмерковать питание развития футбола в Беларуси у двубаковом формате на наступном международном форуме. Немецкая компания Adidas станет новым поставщиком экипировки для сборной Беларуси по футболе. Как поведомляет пресс-служба УЕФА, компания представит команде гульнявую и тренировочную форму. Означается, что дизайн формы будет эксклюзивным. Ранее сборная Беларуси выступала в форме от компании Era Sport. Adidas так само подрыхтует комплекты еще для 9 европейских сборных: Андоры, Кипра, Фарерских выспов, Казахстана, Косово, Лихтенштейна, Полночной Македонии, Мальты и Сан-Марино. Учора были сгуляны первые матчи 31-го тура футбольной польской экстракласы. Гливицкий Пяст белорусского форварда Германа Барковского у Кельцах сгулял у ничью 1-1 с Короной. Белорус вышел на поле на 58-й хвилине уже при лику 1-1. Теперь его команда мая 40 пунктов и займает в таблице 8-й рядок. Херши на выезде заступил у Уилксберри с ликом 2-4 у первом матче 1-8 финалу АХЛ. Лик у серии стал 0-1. Белорусский форвард гостей Илья Протас гулял у центра первого звена. На 31-й хвилине матчу проспект Вашингтона вызначился голом. Этой шайба стала другой для гульца в бегучем плей-офф. Усяго за сустречу он набрал 1 очко, нанес 3 китки и заработал показчик корыстности минус 2. У плей-офф на его рахунку 3 гульни, 3 очки и корыстность плюс 2. Нагадаем, что Протас по вынику регулярного чемпионату АХЛ стал наилепшим бомбардиром и снайпером Херши, а так само занял первое место сярод новичков лиги по набранных очках. Так само его признали наилепшим новичком АХЛ сезона 2025-26 годов. Белоруска Дар'я Вяренич завоевала бронзовую медаль Кубка Европы по мастацкой гимнастике, который проходит у Азербайджане. Вяренич заняла третье место по выниках программы с обручом, соступивши украинцы Таисии Анафрийчук и россейцы Арине Коушевой. У практиковании с мячом Дар'я разместилась на 8-м месте сярод 52 девчат. Еще одна белоруска Ганна Каменчикова заняла 12-е место с обручом и 21-е с мячом. Медали у практикованиях со стужкой и булавами будут разыграны сегодня. Белорус Дзяніс Салацкі завоевал срэбра на міжнародным турніры по боксе, які проходзіў у Бішкеку, Кыргызстан. У вагавай катэгорыі до 55 кілаграм Беларус правіў 4 паядынкі і ў фінале саступіў прадстаўніку Казахстана Абдукадзіру Даміру. Спаборніцтвы праходзілі з 26 красавіка па 1 траўня. Белорусская синхронистка Василина Хандошка завоевала сребро Кубка Свету по синхронным плаванию у Китая. У техничной программе соло 24-годовая спортовка показала другий выник. Перемогла китаянка Пщуй Хуэань, а третья стала Клара Блеер из Германии. Нагадаем, что на этапе Кубка Свету у Меделине Хандошка завоевала бронзовую медаль, а у Парижа взяла золото. Організація European Aquatics попросила відкласти допуск російських і білоруських спортовців до спаборництва у водних видах спорту з державною символікою. А перед тим у красовіку сусвітня організація World Aquatics допустила спортовців з білоруським і російським спортовим громадянством до міжнародних спаборництв з використанням державної символіки. Горнолыжный спортово-оздоровленчий комплекс «Лавойск», что под Менском, выставили на аукцион со стартовым коштом больше за 23 миллионы рублей, что складая коля 8,2 миллионы доляров. Отзначим, уласником комплексу заявляется «Трайпл», одним из основальников якого заявляется был владельник Менского «Динамо» Юрий Чиж. У перелик майомости уваходят горнолыжные трассы, снеговые гарматы, гостевые домы на разную колькость номеров, лазня с тренажерной залой, сауна, пункт прокату на 1500 наведвальников, парк ровочных забав і пінбол, множество дитячих городков, шмат меблі, музичного обсталювання, некілька атракціонів, вітрозне обсталювання для дитячого корабля, альтанки з мангалами. Раніше стало відомо, що горнолижний комплекс закривається з 31 соковіка за назапашених довгов по податках. У кінці красовіка 2026 года Лавойск уже виставлявся на аукціон, але покупники так і не знайшлися. Так само невдала спроба продати комплекс була і осінню 2023 года. Ну а гэта були спортивні новини на гэтый час. Жадаю вам сёння новых перамог, а в развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.
0: Радыё Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Европейские партнеры демократичных сил в Беларуси не изменили своего ставления до режима Лукашенко, отмечает Тихановская. Потепление отношений Беларуси с Польшей развязано, возможно, только в межах, которые вызначает Россия, лечит политолог США, скоротить количество своих войск в Немеччине.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Европейские партнеры демократичных сил в Беларуси не изменили своего ставления до режима Лукашенко. Про это рассказала керовник объединенного переходного кабинета Светлана Тихановская. Она отзначила, что не глядя на разные меркования, и она отчувает поддержку от замежных политиков.
4: Конечно, я чую плетки, что там одна краина уже там задумывается про полепшение отношений, иншая. Але коли мы на простки размовляем с министерствами этих краин, я зараз вернулась из командировки, размовляла с представниками Министерства Германии и Франции, то бы это краины, которые больше за все совершенно обмерковываются, то бы там нема ніякого намеру менять свою политику. И я разумею, что это все угульни режиму, как сконфузить, как было нам незразумело, что отбывается, и отчувать некую здраду с боку наших европейских партнеров.
3: Светлана Тихановская, удельничая у 5-й конференции «Беларуса у свету», сегодня выступить с завершальным словом. Министерство замежных справ у Польши оценивает возможные изменения в отношениях с Беларусью после вызволения Анджея Пачобута как минимальные. У Варшаве отмечают, что не глядя на факты вызволения и обмену, говорка не идет про истотное полепшение двухбаковых отношений. На этом фоне профессор университета у Белостоку Даниэль Батьковский отмечает, что любые зрухи у поводинах Минска возможные только в межах, которые не суперечат интересам.
5: Andrzej Poczobut był symbolem w ogóle jakichkolwiek rozmów Polski ze stroną białoruską, ale czy Białoruś wykorzysta go, czy ewentualnie czy Federacja Rosyjska pozwoli wykorzystać Białorusi tą okazję? Tego nie wiem, bo jakiekolwiek minimalne normalizowanie relacji polsko-białoruskich jest absolutnie wbrew interesom Federacji Rosyjskiej.
3: Eksperty podkreśliwają, że nie chodzi czy na osobne, epizodyczne, żysty pociąg. З боку режиму Лукашенко фундаментальная логіка адносін Беларусі з Еўразвязам, які перспектывы уступлення ў Еўразвяз застаюцца нязменнымі і залежаць ад больш шырокага геапалітычнага балансу сіл.
5: Беларусь є закладнікам Україні і ситуації на Україні. Натомість Україна кров'ю вирубала собі більше релації з Унією Європейською. Не вірю в те, що в якійсь приспішеному трибі Ukraina zostanie włączona do Unii. Nie tylko potrzebna jedność wszystkich struktur politycznych, ale też, aby to się stało, potrzebne są w wielu krajach referenda.
3: Powodnie Baćkowskiego nie lcha wykluczać, że miejskie obmiany polityki z niewolnymi związane jest z żadaniem ZSZ, jak partnera, stworzyć bardziej sprzyjalne umowy dla ekonomicznych kontaktów przez Polszczu, u tym niku w sferze tranzitu i kolejnych uchnajeniów. У Центре беларускай супольнасці і культуры ў Вільні сёння адкрыецца новая выстава малюнка ў мастачкі Ксішы Ангелавай «Пакажы мне сваю рану». Выстава, прысвечаная чарнобыльскай тэме, Ксіша Ангелава, беларуская мастачка. У Беларусі она публікавала свае працы пад псеўданімам Ніканор Казіміравіч. Яе працы ўпрыгожваюць храмы Беларусі, Украіны, Расіі, Грузіі, Францыі, Нямеччыны, Польшчы. Так сама малюе партрэты беларускіх палітзняволеных. Замежжа. Міністэрства абароны ЗША плануе вывесці 5000 вайскоўцаў з Нямеччыны на фоне сваркі паміж прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам і канцлерам Нямеччыны Фрыдрыхам Мерцам на конт вайны з Іранам, піша BBC. У чацвер Трамп раскрытыкаваў Мерца за яго словы аб тым, што ЗША былі, цытата, прыніжаныя іранскімі перамоўшчыкамі і заявіў, што Мерц, цытата, жудасна, дае рады сваёй працы і мае, цытата, праблемы ўсіх відаў, у тым ліку па пытаннях іміграцыі энергетыкі. Трамп таксама сказаў, што, цытата, вывучае і аналізуе магчымасць скарачэння колькасці вайскоўцаў у Нямеччыне і пастанова па гэтым пытанні будзе прынятая найбліжэйшым часам. На снижение минулого года на базах у Немеччине были дислокованы больше за 36 тысяч войсковцев США. Это наибуйнейший американский контингент в Европе. Дональд Трамп так само заявил, что разглядывает возможность выводу американских войск из Италии и Испании. Больше новин найдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
6: Сегодня чекается солнечный день в нашем помежном регионе без опадков, а у найтеплейший момент дня синоптики прогнозуют 24-25 градусов тепла. Ветер полднево-заходний, 3 в порывах до 6 метров за секунду, тиск выше за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Радую.
1: Пятая конференция белорусов света, что началась вчера в Варшаве, объединила деячов из разных краин, из разных городов. Одной из центральных подей программы стала дискуссия «Кто мы?» Белорусы замежжа, белорусы света, диаспора, национальная меньшинство. Да, я еда лучились представники белорусских супольностей из Белостока, Германии, Клайпеды, Украины, из Лучаных Штатов. Модераторкой выступила социолог Алена Шкурова, якая допомогла удельникам сформулировать агульные выники и знайти пункты взаимного умацавання. У гутарцы с нашей журналисткой Мариной Савицкой яна подвела выники панели.
2: Но это было очень интересно, и мы обсуждали действительно дискуссионный вопрос. Он и был, и будет, и останется дискуссионным. Это крайне сложная проблема, но это проблема, которая все время будет стоять на подвеске дня. Что такое диаспора, как ее изучать, как с ней работать, как с ней взаимодействовать, что ее сохраняет. Это один из самых ключевых вопросов белорусов за рубежом.
3: Подводячи выники того, что было сказано менавіта на конференции, вы подзначили для себе, який тепер наибольш актуальный, наибольш видовочный отказ?
2: Самый очевидный отказ, что интеграция механизмов для диаспоры является культура. Именно культура, не только отдельные ее аспекты, такие как язык или самосознание, а все это в комплексе в целом.
3: А коли менавіта вылучать удельников по их меркованию, ці подаліся некие выказывания их вам наибольш цікавыми альбо гучными?
2: Илона Карпюк и Павел Станкевич, они в большей степени ориентируются на аспекты культурной идентичности. Михаил Рубин и Надія Нортон, как представители германской и американской диаспоры, они в основном сосредоточены на проблемах диаспоры в своих странах. Евгения Волотовская, представитель сообщества белорусов Клайпеды, и она чаще говорила о разнице между местным, ну, как бы этническим населением и между тем, как себя ощущает новая диаспора.
3: То, что было зазначено менавіта на самой панели, насколько оно сугучно о разрезе усіх дослідженняў, якія вы проводили ранее, як специалистка?
2: Я вот хотела озвучить, но не успела в силу недостатка времени. Что меня радует, например, сейчас в Беларуси, это то, что растет интерес и вырос. Прямо вот по результатам исследования мы зафиксировали, вырос интерес к белорусскому языку и вырос страх утери белорусского языка. Но, опять же, интересно на то, что, и на это хорошо обратили внимание, что ни к одному языку сводится белорусская культура. И что основа идентичности – это культура комплексна, а не только какие-то ее одни аспекты.
3: Так само еще одна из думок была огучена про то, что люди, будь бы с 40 и 50 годов, наибольш уважливо ставятся до захования своей белорусской самоидентичности. Насколько вы сгодны с таким меркованием?
2: Я частично могу согласиться, потому что, вероятно, это то поколение, да, вот 40-50+, которое воспитано было в 90-х, которая погоню видела вживую, а не уже в интернете, да, на Ютубе, а в учебнике истории. И, возможно, поэтому именно для них это, ну, не пустой звук, это очень серьезный культурный символ. Хотя я, наверное, не соглашусь, что молодежь не хочет хранить свою культуру. Особенно молодежь зарубежья – это достаточно активные, серьезные и такие осознанные люди. Поэтому, возможно, это самоощущение. Для взрослых людей такое самоощущение на фоне других. Но я не думаю, что это обязательно так.
3: Какую параду вы могли бы дать тем белорусам, которые вельми хочут захавать свою идентичность, на угол белорусскую идентичность у агульном, у целом, так? Для того, как бы все отрымалось.
2: Ну, мне кажется, что это правильно сказала Евгения. Нужно помнить, что ты белорус. Нужно интересоваться своей культурой, нужно интересоваться своей историей и, в принципе, помнить, что ты белорус. Когда ты помнишь, тебе будет интересно.
3: Ти потребно, как человек при этом поводил себе, умовно, как блогер, то бок не просто там взял, поглынул эту информацию внутрь себе, там и покинул, а лишь еще и неяк распаусюдил.
2: Я не думаю, что это обязательно. Мне задали хороший вопрос, можно ли считать почёбу-то белорусом, и я ответила на него. Если он сам себя считает, то у меня никаких претензий нет, да, на эту тему. Поэтому, если он белорус, он себя считает белорусом, это его дело, как он будет развивать свою белорусскость.
1: Таким чином, дискуссия стала не только спробой означить себе в свете, але и кроком до будования мацнейшей, з'єднаной супольности белорусов по зарадзімай.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я в Беларуси, 10-я в Польше.
3: Змены политики в развязу до режима Лукашенко не будет, покуль не полепшится ситуация в Беларуси, каже Тихановская. Погроза ядерной эскалации реальная и может стать вырашальной, меркуя Вадим Каванчук. Беларусская супольность долучилась до распрацовки эдукационных материалов в Украине.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: На гэты момант маецца рашэнне ў развязу пра тое, што Александр Лукашэнка нелегітымны і не прадстаўляе беларусаў, і стасункі не могуць мяняцца, пакуль не будуць спыненыя рэпрэсіі ў краіне, і беларусы не змогуць прыязджаць дадому, заявіла беларускі дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская 1 траўня ў Варшаве на палях 5-й канферэнцыі беларусаў і беларусак свету. Цытата: «Мы ўсе разумеем, што сітуацыя не змянілася. Репрессии протягиваются, людей протягивают затримывать в Беларуси. Лукашенко погрожает и шантажует наших соседей», заявила белорусская демократичная лидерка. «Это мог бы быть крок с боку Лукашенко, как показать готовность сделать нечто для полепшения стосунков. Але зараз мы не бачим никаких таких кроков», констатовала политик. Нагадаем, по выниках встречи 29-30 красавика министры замежных справ Украина и Полночно-Балтийская восьмерки приняли совместную заяву, якой подкреслили, что их державы не будут переглядать стосунки с Беларусью, поколе тая застается соудельницей войны России супрать Украины, протягивая внутренние репрессии и гибридную деятельность супрать своих соседей. Погроза ядерной эскалации в регионе и с территории Беларуси является не гипотетичной, а целиком реальной. Про это заявил представник по национальной безопасности Объединенного переходного кабинета Беларуси Вадим Каванчук, комментируя последние военные сигналы и в учении о Европе и Беларуси.
4: По многих признаках, маркерах идет подготовка до массовой мобилизации, как в середине Российской Федерации, так и в середине Беларуси. Яны приняли многие изменения на законодательство, уровне, отпрацовывают процедуры по выдаче электронных повесток, зачиняют выезд для войсково-обязанных категорий населения за кордон. К початку Великой войны в Европе засталось от нескольких месяцев, называют, до 2-3 год.
3: По вводне Вадима Каванчука, у темнику за нарастание такой напруженности, теперешний политический момент становится вырашальным. На этом фоне Вадим Каванчук поведомил про свое решение удельничать в выборах у координационную раду 4-го скликания. Он идет кандидатам у складе спису «Рух воля».
4: Мы мусим умасовывать политические инструменты, потому что мы не можем зараз вырашить белорусское питание, белорусский кризис с одной войсковой компонентой. Нам потребна координационная рада, кому мы туда идем. Рады. Самое значное, дякуючи там, 6 представникам координационной рады Парламентской ассамблеи Рады Европы, была внесена фактично поправка, которая начала процесс о притягивании режима Лукашенко до международного трибунала за агрессивную войну.
3: Вадим Каванчук отзначил, что вся отказность за черговый виток эскалации лежит на режиме Лукашенко и на России, которые последовательно подвышают уровень погроз относно Европы и краин-суседок. Представники белорусской супольности в Украине вошли в склад працовной группы при Министерстве эдукации и науки Украины, которая занимается распрацовкой методичных рекомендаций для школьных библиотек. Говорка идет про створение центра учитания, каталогу библиотечных активностей, а так само формование спису белорусскомовной литературы, рекомендованной для пополнения фондов установок средней эдукации. Белорусская культура на Подляшше апошнім часам становится больше зауважной. Такое назирание выказал керовник фонду Тутака Павел Станкевич.
5: Вельми важно то, что мы, как фонд, намагаемся звертать увагу там, с 20-го года, что «Хелло, мы тут, на Белосточине існуем, мы так само белорусы». И так само, безумовно, шматгодовая ранее деятельность наших старейших сябров и постоянная деятельность хотя бы Центра белорусской культуры, который 2 года тому открылся, что это нарешті починає спрацовувати. Реально білоруси починають цікавитися, а що там реально на гэтай Білосточині, які там білоруси живуть, як гэта магчыма?
3: Павел Станкевич так само долучився до 5-й конференції білорусаў світу, що відбувається у гэтыя дні у Варшаві. Больш навіна ў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: На беларуска-польскім памежжы сонечны дзень, прагназуюць сіноптыкі, ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня будзе 24-25 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, а ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу таксама безвоблачна, плюс 16 градусаў вечарам, 8 ноччу і 4 градусы цяпла на раніцу.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».

0: Пьяница с рацией.
1: Та у нас на годиннику поздняя раница в Беларуси, бо палова на 12-ю на годину раней у Польши. А у нашем помежном регионе сонечно, опадки не чакаются. У найтеплейший момент дня синоптики обяцают 24-25 градусов тепла. Ветер полднево-заходний, 3 у порывах до 6 метров за секунду, тиск выше за норму. Вечером и ночью безоблачно, плюс 16 градусов вечером, 8 ночью, 4 градуса тепла на раницу. Анна Шайковская и афиша на сегодня.
2: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: 2 травня – субота. Там, где шепты истории мацнейшие за словы. 2 травня у Белостоку открыется невидочная брама у Вильню 19-го стагодия. Ваш проводник Александр Фядута, человек, який ведае, як гучыць история и як яна адгукается у лёсе. Империя супраць молодзі – история вененских филоматов. Початок о 17-й године у белорусском хабе «Новая земля», что по улице Святого Роха у Белостоку. Подляская опера и филармония запрошает на трансляцию оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин». Спектакль будет трансляваться в прямом эфире с метрополитен оперы у кинотеатрах по всем свете 2 травня. Початок о 19-й године. Маёвка у Копной горы – это выдатная махчимость провести час на природе, доведаться нечто новое. 2 травня чекается прогулка с лясником у дендрариуме, с лясными купальнями, где можно отведать один в регионе лясный ботаничный сад. Эта уникальная простора, створенная лясниками, позволяет увидеть богатство видов лясных растений в одном месте. Подчас неспешной прогулки будет можно шукать прикметы весны, обмерковывать функционирование лесу и его уплыв на наше самоотчувание, а так само отчуем лесу всеми нашими почуть. Прогулки отбудутся о 10 и 13 године. Место сбору – калябрамы дендрария с вольера. Мероприемство бесплатное проводится лясниками супрацкого лясництва.
2: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.

0: Радио. Тут
1: суботні інформаційно-музичний ефір на Радіо Рація. У Варшаві сьогодні другий день п'ятої конференції білорусів і білорусок світу. Це відкрита простора, де люди обмірковують важні теми, серед яких підходи по захованню білоруської ідентичності насуперек усім околичностям. Діляться досвідом, знаходять, шукають відкази на агульні виклики і, сподіваємося, знайомляться, думаться, уваюють сувязі поміж діаспорами різних країн. На місці знаходиться наша журналістка Марина Савіцька, і, думаю, єсть побач з Мариною уже її гость. Марина, вітаю тебе слова.
2: Доброго раніця. Так, насамрэч, ось уже другий день конференції розпочався. Я не можу сказати, що ще не менавіта у гэту хвіліну уже шмат людей, але я думаю, що поступово уся гэтая подія буде ще не набирати обороти, тому що на завершенні, ближе до фінішу, нас будуть чекати ще і церемонії узнагородження, і завершальне слово від Світлани Тихановської, тому я думаю, що люди будуть обов'язково. Але покуль що менавіта у гэту хвіліну, ось тільки-тільки розпочалася політична панель, у якої удзельнічаюць розныя прадстаўнікі з розных гарадоў і краін, а сярод іх і Павел Латуска, сярод іх і Крыстіна Шыянаўка з Чэхіі, а Франак Вячорка, які зараз сам жыве на дзвесе краіны, лічыць, што, хаця мені падаецца, што калі ўлічыць усе краіны камунікацыі, то іх нашмат больш. Конечно ж, не могло обыстить еще сегодня и без варшавской нашей белорусской диаспоры. Именно из-за того, что зараз побольше со мной находится человек, который так само был зауважен в организации концертов и не только. Василий Плешкунов, тому на это зараз объехал всем эти уражени культурницкого плана, поклала именно пахля себе в этой конференции. Какие уражени, Василий?
3: Ну, по-перше, это всех. Уражение видно доброе, потому что на самом деле я учора почув от людей, от тех, кто, ну, от наших белорусов, которые находятся в других странах, почув, как они делают что-то для нашей культуры. Это не только наша мова, это и спевы, и так далее. Почув, как учора, например, рассказывали белорусы с Америки, они рассказывали об том, что когда они делают импрезы, до них приходят те же самые мясовые жихары, и они с ними спевают песни на нашей мове. Может, и не ведающие нашей мовы, но самое главное, они и спевают. Они приходят, они подтримливают, и отримливаются время добро. Потом еще один из удельников, один из чельцов нашей Белорусской ассоциации полицейских недоволей, которые находятся сейчас в Лодзе, в Ладзе. Он так само делает в Лодзе такие же самые импрезы. И на тих, ну, скажем так, в Лодзе он давно уже этим занимается, еще с часов, когда он жил в Витебске. И сейчас он так само решил для себя делать те импрезы для белорусов, объединять их. Чтобы не было такого, что... Я хочу, например, до меня подошел один из моих знакомых музык могилевских, и он сказал так, что я не бачу, как тут у нас в Варшаве было объединение рок-музыкантов. Вот. Але, насколько я ведаю, насколько я до этого так само причастный, у нас тут в Варшаве так само робится шмат каких музычных импрез, те же самые фестивали, те же самые ваш як грайда, той же самый грай, наш, який мы колись уже несколько год запар проводим, то же самое белорусская ассоциация подвязной доволи проводит на Висле такие же самые фестивали. В этом году он будет троху по-иншему зроблены, но это покуль мы об этом еще не будем разговаривать. То бок для нашей культуры робится шмат робится. И самое главное, на мой погляд, культура – это то, что повинно нас объединять, больше объединять, чем кого-либо.
2: Дякую велике. Одно, что только додам, что сегодня у вечера так само отбудется великий фестиваль от проекта «Каша Лайф», и там так само можно будет убачить как молодых музыков, так и поэтов. Это, правда, крышко иншая подея, не дотычная, да, конференция. Ну и разом с тем, поскольку культурницкий день, то я думаю, что это самый шлях накіроўвацца менавіта на гэтую самую падзею. Васіль Плескунов, сёння прадстаўнік беларускай дыяспары ў Варшаве, быў разам з намі. Беласок, вам слова.
1: Дякую, Марина. Заставайся на месцы, сачы, запісывай, што цікавае, распавядзем яшчэ нашым слухачам, напрыклад, заўтра. Дякую.
2: Дякую, на сувязі.

Одночасова с Тамашом Шаферовским у Веленской езуитской академии навучался, а после и жил у столицы ВКЛ, киевлянин Миколай Дылецкий. Як хоровый регент, наставник спеву и музычный теоретик, пан Миколай працавал так само у Смоленску, бывал в Варшаве и Кракове. Яго фундаментальная навуковая праца зовется «Граматикой мусикийского пяяння», то бок музычного, якая упершиню вышла у Вильни, а после некалькі разов перавыдавалася. Дылецкий тлумашить суд линейная нотная системы, а так само принцип мажору и минору, еще не замацаваны нават у заходнеевропейской практицы, обороняя вольные приемы композиции, кажа про то, что необходимо удосканаливать органное выканальництво. Сярод иллюстрация у книзе, звертая на себе увагу, выведенная автором квинтовое коло, где нотный стан сапраўды утварая окружену.

0: Перед тем, как прогучить финальный фрагмент с псалтыру рифмотворного, короткая подяка и выснова господарства. Низкий поклон перед усім профессорце Вользе Дадьйомовой и ейной праце «История музычной культуры Беларуси до 20-го стагоддзя», а так само шматликим іншим доследчикам, сетевным крыницам, белорусским и литувийским CD-выданням с буклетами. Выбранные творы только особных белорусских альбо датычных до Беларуси авторов, якія дзейнічалі у эпохи Ренессансу и барокко, утворили, погодитесь, пярэстую, але цельную панораму. У гэтым гістарычным відарысе отбились не только розные христианские конфессии, католики, униаты, протестанты, православные, але и культурнические сувязи між теперешними Беларусью, Литувой, Латвией, Польшей, Украиной, Вугорщиной, так бы мовить, проявилась живая идея межморья. Мы добрались и до Италии, России, и нават, нагадаю, до Мин соты. Суд, что еще скажешь? Хиба что только Христос воскрос, саправды воскрос. Аллилуйя.
1: Кракатук. Белорусская музыка усіх часов и стилей. У авторской программе Виктора Семашки. Кракатук.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, у Польши полдень. Конференция белорусов и белорусок свету стала пляцовкой для меркования выборов у координационную раду. Визит в Украину рыхтуется, але есть складанности, кажа Тихановская. Только у четверти районов Беларуси дозволено вольно наведывать лясы. У студии с новинами Анна Шайковская. Пятая конференция белорусов и белорусок свету стала пляцовкой для меркования выборов у координационную раду, которые пройдут с 11 по 17 травня. Выступали представники разных списков кандидатов. Яны представляли основные пункты своих программ и говорили про то, на во что белорусам замежа координационная рада и как переодолеть недовер до ее, кажут Юрась Зянкович и Василий Плешкунов.
3: Я иду в координационную раду у списе номер 9, блок «Латушка и рук за свободу». Коли у нас есть координационная рада, ее слухают улады европейских краин.
4: Юрай Сценкович, спис номер 8, блок белорусских политических зневоленных, белорусы деяния. Это конкуренция и здоровая конкуренция, и способ показать, у кого есть подтримка, у кого подтримки нема.
2: Журналист и политический оглядальник Виталий Цыганков лечит, что координационная рада 4-го скликания будет довольно цікавой.
5: У белорусов на выборах координационную раду есть реальный выбор помеж самыми разными подходами и самыми разными принципами у формировании этого органа.
2: Выборы у координационную раду 4-го скликания отбудутся с 11 по 17 травня. Голосование пройдет праз диэлектричную платформу «Три слоны». На выборах будут супрацьпоставленные 9 списков кандидатов. Визиты белорусской демократичной лидерки Светланы Тихановской в Украину откладены на непевный термин. Тихановская сподевалася наведать Киев 25 сакавика у День воли. У межах визиту Тихановская имела сустрыться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако новые даты покуль не вызначенные. Запланованный визит повинен стать первым официальным визитом Светланы Тихановской в Украину. Ранее она сустракалася с Владимиром Зеленским у студені у Вільні, де отримала от його офіційне запрошення. І вона заявляла, що такий візит мог би стати важним сигналом підтримання Білорусі і солідарності з українським народом. Только у четверти районов Беларуси дозволено вольно наведывать лясы. Обмежевания у нема у 30 со 118 районов. Про это свідчить интерактивная мапа на сайте Министерства лесной господарки. У трех районах Городзенской области, Берестовицким, Волковыским и Свислоцким, по-ранейшему дея заборона, якая цалком выключает наведывание лясов. У 85 районах, включаючи всю Витебскую область, уведенные обмежевания, которые означают, что у лесы нельзя заезжать на автомобили и разводить там вогнище. Однако дозволены пешие прогулки, сбор ягод и грибов. Белорусская культура на Подляшше опошним часом становится больше зауважной. Такое назирание выказал керовник фонду Тутака Павел Станкевич.
6: Вельми важно то, что мы, как фонд, намагаемся звертать увагу там, с 20-го года, что хелло, мы тут, на Белосточине, иснуем. Мы так само белорусы, и так само, безумовно, шматгодовая ранее деятельность наших старейших сябров, и постоянная деятельность хотя бы Центра белорусской культуры, который 2 года тому открыл, что это нарешті починає спрацовувати. Реально білоруси починають цікавитися, а що там реально на гэтай Білосточині, які там білоруси живуть, як гэта магчыма?
2: Павел Станкевич так само долучився до 5-й конференції білорусаў світу, що відбувається у гэтыя дні у Варшаві. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Без істотных ападкаў, будзе цёпла. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио Рация.
7: Першее трансграничное радио ФМ.
8: Іде хадок, над ім дажыць сняжыць, яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
9: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай».
10: Сёння ў перадачы пачуеце. У Беластоку адбыўся чарговы кніжны кірмаш.
11: Адчуваю, што ўсё добра народ чытае, цікавіцца кніжкай.
10: Інтэрв'ю з былым палітвязням, пісьменнікам і бардам Максімам Знакам.
12: Паспеў даведацца з лістоў ад таты, што ёсць кніга, што вельмі добрыя водгукі, і мяне гэта падтрымлівала і натхняла на тое, каб пісаць далей, чым я і займаўся.
10: А таксама рэцэнзію на зборнік паэзіі Уладзіміра Някляева «Толькі вершы».

0: «Життя з літературою».
1: У Белостовском книжном кермаше взял удел былый политвязень, юрист, бард и письменник Максим Знак. У рамках кермашу с ним отбылася сустреча, а так само у хабе «Новая земля» Максим выступил у якости барда. Я поразмаўляў с ним про его книгу «За Камерон» и его песни, якія нараджаліся у турме.
2: Первое оповедание я хотел просто повести, який побыт тут, ну, неким чином расповести, что с нами отбывается. И это было просто як оповеданнешки до листов, як додаток. Я на так с листов выходили, а потом просто отрымалось, а когда я уже побачил, что их там 10, 20, 30, 40, то я тогда уже зрозумел, что их будет и 100. Их может быть и 1001 нож, але все ж таки замеж 1001 нож я згадал про Декамерон Бокаччо, и там я сделал их 100, и вот это 100 тих историй, которые написались. А тогда я уже, когда я зрозумел, что это Декамерон, Зекамерон, то тогда уже стало зрозуміло.

0: Вы слухаете передачу «Життя з літературою».
1: У рамках Белостоцкого книжного кермашу отбылась встреча с молодым письменником Артемом Шукановым, автором романа «Пентаквантер», который летось выдало белорусское выдавество с Кракова «Гутенберг». У размове со мной Артем признался, что працавал над романом амаль 10 годов.
2: От самого початку, от первой идеи, якая вот капнула в голову, якая легла в основу сюжетной линии, и до того, как я начал рассылать выдавецтвам текст, прошло, здається, 10 годов, а маль что 10 годов, трошки меньше. Суммарно с периодом пропрацовки, с периодом редактуры, корректуры и выдавницкой часткой, певно можно лишить, что это маль ровно 10 год. Писать... намагаться нечто писать, спробовать. Я начал еще с детства, то бок некие маленькие оповеданечки писал, еще в четвертом классе нечто такое. Они были так само фантастичные. Памятаю, что писал про динозавра, який опинулся раптом у городском осяроде и хавался некой кватеры. Это было так само нечто криминальное. История маленькая про злочинцу, який встал на добрый шлях и переконався у перевагах доброго шляху и стал на путь выправления. Ось. То бок нечто писал давно, в университетские школьные годы это никак не развилось, але потом мне стало подтискать уже, стало зрозуміло, что ну, хочется писать. То бок, может быть, это некое графоманское почуття, але, ну, бачите, выдавецтво вирішило, что не графомания, можно выдать. То бок, комусь это, как минимум, сподобалось. Писать было довольно тяжко, вось тому, что я не умел, як бы ніякого досвіду у мене не було. І основна частка гэтых 10 год было тое, што я просто ствараў гэты досвід мінімальна неабходны для таго, каб скончыць працу з тэкстам.
1: А маглі бы вы патлумачыць усё ж такі назва вашого романа? Думаю, шмат каму ўвогуле не зразумелая.
2: Яна стане зразумелая пасля прачытання, таму што як бы сутнасць романа выражена в этой назве. «Пентах» — это 5. Роман складывается с 5 часток, не глядя на то, что он в 2 томах. 5 основных штучных особов есть там, про яких, вокруг яких крутится весь сюжет. Личба 5 там повсюль, просякнуто все, то бок «Пента». «Квантер» — это такий, умовно кажучи, математично-логичный оператор, у пошуках якого проходить час этих ИЛов. Яны его шукают, яны его не знаходят, упадают в отчай и засынают. С 5-17 годов, что для мировой экономики сусветной вытворчести было мощным ударом и депрессией для всего человечества, потому что они были стали руховиком всего этого. И после 17-годовой комы они начинаются на 15 секунд. Вот с этого и начинается сюжет. То бок, пошук их квантера протягивается. Ну, складено с пента и квантер. Таким чином, логика певная в этом все ж таки есть. Треба прочитать книгу, станет больше ясно.
1: Ну, у романе, я так разумею, шмат места отведено штучному интеллекту. Я думаю, что вы над этой темой, угли и философской темой шмат разважали. И что вы бачите? Какая перспектива это штучного интеллекта? Какие будет дочинение его с человеком?
2: Я думаю, основную роль тут отыгрывает не сам по себе штучный интеллект, який по сутности является просто программным продуктом. Хоть и довольно таки просунутым, довольно цікавым и технично, вось и философски. Я думаю, главную роль будут отыгрывать отношения людей до его. И зараз я бачу вельми негативные моменты у тим, что люди продают продукты на его основе, як замену іншим людям. Хотя ні технічно, ні морально гэта не абгрунтавана пакуль што. І он може спрастіць працу чалавека, але замініць яго повністю не може. Хоча на гэта напіраюць маркетологи і за конт гэтага атрымліваюць гігантскія інвестиції. То бок, знову тут усе про гроші, які переразмарковуються поміж людьми. Само по собі математичний апарат, який увасоблений у коді, і он шмат беды не зробить. Беду зробят люди.
1: То бок, это просто такое пристосование, як Википедия, як некая там, не ведаю, як колисти пришел до нас телефон, так,
2: да, интернет
1: и так далее. То есть это просто, да, техничные сродки.
2: Это техничный сродок, причем он связаны худшей с компрессией информации. То бок, алгоритмично, это просто информация мощно стиснутая, стратно стиснуте, і калі нам треба докладна інформація, то для всього ж таки звернутися до перших криниць, то бок, да, той же Вікіпедії, про яку ви казали, ось, яка була використана під час навчання цих систем. Яни доволі корисні, але я думаю, що не більш за те. Заміняти імі людей я б не став. Хоча до гэта імкнуцца корпорації, які хочуть попросту захопіць больш ринку, зэканоміць грошы. Знову ж захоп ринку – это грошы. Это все про заробки і інвестиції. Тобто корпоративні інвестори скеровують свої гроші туди, де вони бачать перспективу. Перспективу не бачать там, де моцний маркетинг. Тобто в незалежності від того, які наступства насамрэч там будуть, моцний маркетинг дає своє наступство.
1: Я чув уже, що ви протягуєте уже працю над новими романами. Це будуть некі протяги, чи це зовсім ніка інша галіна творчості?
2: Гэты роман «Пентаквантр» буде мати свій протяг, але покуль що я працюю над іншими двома проектами, на яких я вучуся, як писати лепш, каб стати лепшим письменником, і каб протяг «Пентаквантра» став лепшим, чим він мог би бути. Ті два романи, над якими я зараз працюю, вони ніяк не зв'язані з сюжетом «Пентаквантра» і не інспіровані, то бок це абсолютно незалежні праці. Сувість тільки та, що я їх автор, і мої певні ідеї, мій настрой, моя естетична скерованість може проявлятися однольково в той книзі. Більш ні сюжетно, ні фактологічно, ні філософське, я не маю, що ніяк не зв'язано. Ось, з моєго пункту глядження, та книга, над якою зараз працюю, вона не така широка і розмашиста, скажімо так, як «Пентаквантр», але вона більш глибока у філософському, психологічному сенсі. І вона більш особиста для мене і близька. На чым «Пентаквантр».
1: Нягледзячы на тое, што «Пентаквантр» – гэта аўтарскі дэбют, да сюжэту Артём Шукану падышоў з размаха. Дзеянне адбываецца ў будыйскіх святынях спякотнага Лаоса і на дажджлівых неонавых вуліцах Кіёта. У кнізе глыбока адразу пра многае – пра суперштучны інтэлект, пра танцы, пра будызм, пра тэхналогіі.

0: Старонки з книги.
1: Протягиваем знакомить с творчеством Владимира Некляева. Свои верши читает автор.
2: Проводила с дому на узмежку батьковского поля. Сынок мой, спытала, який ж мне наказ тебе дать? Николи не сбошивать с дороги, заиздростная доля. Дыхай не мини тебе доля, дорогу гублять. Хай зведаешь ты нежалобную долю блуканню, хай знойдешь и знищешь, хай дойдешь и кинешься прэж. Спознаешь сустречу у час пустошальных расстанню, спознаешь расстанне у час невыносных сустреч. Хай стратишь ты много, каб доли сапраўдна не стратить. И он жил этой долей, кахал, расставался, блукал. До дому вернулся. Сынок мой, спыталася мати, знайшов ты ці стратив. Заплакав и у ноги упал. Струменится по жилах холодок, сплывая час по стылых небосилах. Завершено, дописанный родок, плачу долги и плачу на могилах. Уже надеи белый голубок меня не уздыме на сомлелых крылах. Завершено, Господь глядит за блок, плачу долги и плачу на могилах. Лучить и блытать в устье и в итог, раки бытья мне более не по силах. Я сел на бережок, плачу долги и плачу на могилах. Мне голосы гукаются сдалек, и память на остылых небосхилах. То пырхая, небыто мотылек, то крутится, небы змея на вилах. Скончилось лето, не сумуть, звыклую ходою час простуя, от спокою ён тебе уратуя, от самоты сам себе ратуй, не сумуй. Еще в твоих годах верасень, не першая прикмета, падают антонуки у садах. Скончилося, скончилось лето, вывесило желтые сяги на плотах, бульбовником каная. Не сумуй, ширей забираги, речек не бывает. Призвышайся речищем тяши и имгненьем будучим богаты, страченная стратой не лечи. Счастный будь, что мел такие страты. На радость, на радость землю, человеку, былинцы, веселая зорка над садом, рупливый шпачок на галинцы. На радость, а нехто каная, покутая, хтось невинна. А зорка мергая, мергая, спевая шпачок и спевая наивно, наивно, наивно. Молитвы, клятвы, споведи, законы, и неназваным Бог дае имены, каб должить род, осужденный на звод. Читаются, але наадварот, небесов таемнейшие письмены, на стылой плыни равнодушных вод. Проклятьте здрады, вероломствы, битвы, хай страшный суд, небы даши и брытва усё ближей. Что будет на суде, коли поплыни сам Господь иде? Колюся клятвы, споведи, молитвы на хутка плынной пишутся в воде.
0: Сторонки с книги.
1: И на этом передача завершилася. С вами был Василь Кроква. Развитываюся до новой встречи. Не губляйте надею и живите с литературой.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я, у Польши 13-я година. Европейские партнеры демократичных сил в Беларуси не изменили своего ставления до режима Лукашенко, отзначает Тихановская. Потепление отношений на Беларуси с Польшей развязано, махчимое только у межах, которые вызначает Россия, лечит политолог. США скоротят колькость своих войск у Немеччины. У студии с новинами Анна Шайковская. Европейские партнеры демократичных сил в Беларуси не изменили своего ставления до режима Лукашенко. Про это рассказала керовник объединенного переходного кабинета Светлана Тихановская. Она отзначила, что не глядя на разные меркования, она отчувает поддержку от замежных политиков.
3: Конечно, я чую плетки, что там одна страна уже там задумывается про полепшение отношений, иншая. Але коли мы на простки разговариваем с министерствами этих стран, я зараз вернулась из командировки, разговаривала с представниками Министерства Германии и Франции, то бок гэтыя краіны, якія больш за ўсё звычайна абмяркоўваюцца, то бок там няма ніякага намеру мяняць сваю палітыку. І я разумею, што гэта ўсё ў гульні рэжыму, каб сканфузіць, каб было нам незразумела, што адбываецца, і адчуваць нейкую здраду з боку нашых еўрапейскіх партнёраў.
2: Светлана Ціхановская ўдзельнічае ў 5-й канферэнцыі беларусаў у свету сёння выступіць з завершальным словам. Министерство замежных справ у Польши оценивает махчимые измены у отношений с Беларусью после вызволения Анджея Пачобута как минимальные. У Варшаве отзначают, что не глядя на факты вызволения и обмену, говорка не идет про истотное полепшение двухбаковых отношений. На этом фоне профессор университета у Белостоку Даниэль Батьковский отзначает, что любые зрухи у поводинах Минска махчимые только у межах, якія не суперечат интересам.
4: Andrzej Poczobut był symbolem w ogóle jakichkolwiek rozmów Polski ze stroną białoruską, ale czy Białoruś wykorzysta go, czy ewentualnie czy Federacja Rosyjska pozwoli wykorzystać Białorusi tą okazję? Tego nie wiem, bo jakiekolwiek minimalne normalizowanie relacji polsko-białoruskich jest absolutnie wbrew interesom Federacji Rosyjskiej.
2: Eksperty podkreśliwają, że nie chodzi czy na osobne, epizodyczne, żysty Плення з боку режиму Лукашенкі фундаментальная логіка адносін Беларусі з еўразвязам, які перспектывы уступлення ў еўразвяз застаюцца нязменнымі і залежаць ад больш шырокага геапалітычнага балансу сіл.
4: Беларусь не закладнікам Украіны, сітуацыі на Украіне. Натамяст Украіна, крвё вырамбала сабе іншыя рэлацыі з Уніяй Еўрапейскай. Не вежы в то, што ў якіш прыспешаным трыб Ukraina zostanie włączona do Unii. Nie tylko potrzebna jedność wszystkich struktur politycznych, ale też, aby to się stało, potrzebne są w wielu krajach referenda.
2: Powodnie Baćkowskiego nie lcha wykluczać, że mięskie obmiany polityki z niewolnymi związane jest z żadaniem ZSZ, jak partnera ustalić bardziej sprzyjalne umowy dla ekonomicznych kontaktów przez Polszczu, u tym niku w sferze tranzitu i kolejnych uchnajeniów. У Центры беларускай супольнасці і культуры ў Вільні сёння адкрыецца новая выстава малюнка ў мастачкі Ксішы Ангелавай «Пакажы мне сваю рану». Выстава, прысвечаная чарнобыльскай тэме «Ксіша Ангелава. Беларуская мастачка». У Беларусі она публікавала свае працы пад псеўданімам Ніканор Казіміравіч. Яе працы ўпрыгожваюць храмы Беларусі, Украіны, Расіі, Грузіі, Францыі, Нямеччыны, Польшчы. Сама малюе партрэты беларускіх палітзняволеных. Замежжа. Міністэрства абароны ЗШ плануе вывесці 5000 вайскоўцаў з Нямеччыны на фоне сваркі паміж прэзідэнтам ЗШ Дональдам Трампам і канцлерам Нямеччыны Фрыдрыхам Мерцам на конт вайны з Іранам, піша BBC. У чацвер Трамп раскрытыкаваў Мерца за яго словы аб тым, што ЗШ былі, цытата, прыніжаныя іранскімі перамоўшчыкамі і заявіў, што Мерц, цытата, жудасна, дае рады сваёй працы і мае, цытата, праблемы ўсіх відаў, у тым ліку па пытаннях іміграцыі энергетыкі. Трамп таксама сказаў, што, цытата, вывучае і аналізуе магчымасць скарачэння колькасці вайскоўцаў у Нямеччыне і пастанова па гэтым пытанні будзе прынятая найбліжэйшым часам. На січень минулого года на базах у Німеччині были дислокованы больш за 36 тисяч військовців США. Это найбуйнейший американский контингент в Европе. Дональд Трамп так само заявил, что разглядає можливість виводу американских войск из Италии и Испании. Больш новинов знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рація». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Без істотных ападкаў будзе цёпла. Температура паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио «Рація». Першае трансгранічнае радио FM.
5: Словы с музыкой.

0: Словы с музыкой.
1: Сегодня витаемся у словах с музыкой песней «My Clash» под загалком «Eon». Может, это не наилепшая из моей перспективы песня ее авторства, але голос «My Clash» заусёды кахала. С часов капели из вёски Варшава, за кем я наспевала до 2010 года. Яна уникальная, так само у тем, что после так великого поспеху пошла на свое, записывая альбомы, отримливая узнагороды, пишет для театра и кино, грает у театры и неизменно захапляет спевающе. А песня «Eon» является часткой нового альбома «Некликальность». Слова с музыкой не мают своих профилов, сайт, сторонок у каналах соцсеток, тому не прошу кликать, але за то я прошу быть. Запрошаю нават, не прошу. Запрошаю, каб быть с нами у эфира. Каб одарваться от інших справов и слухать, и спознавать свои эмоции. Іло Карпюк, ля микрофона с вами, як штотыдзень, а чарговая эфир пероями песня «Ache» от «Not for Radio». Это сольный проект Марии Зардои, якая не так давно поспехово пробивалася у свядомость слухачоў с гуртом «The Marias». На хвалі популярности вось пошла у свой бок, по своей дорозе. Это высокая спроба незалежности и потреба робить свое по-своему. «Ache» – чи заболіць? Не, думаю, что хутчэй палякуе.

0: Авторская программа Пита Павлова. На рации.
1: Привитание. Як не дзіўна, моя попередняя программа, присвеченная моей трассе музычной над Балтыцкой, отримала поспех, и я отримал зворотную сувязь. Бачно, что вы зацікавіліся таким форматом. И тому поспробую продолжить то же самое, расповесьте вам про свою музычную трассу. Расскажу, что было после Хельсинки. Ти Гельсинки, как я назвал этот город для себя. После Гельсинки я потрапил на паром, как я уже сказал, и довольно поспехово, довольно худко переплыл Балтик. Там довольно узкое место и опынулся одразу в Таллине. Это самая приемная частка, потому что ты трапляешь просто туда, куда тебе треба, вельми коротко, вельми худко, надзвичай утульно, приемно. Там можно на пароме, коли ты голодный, нечто съесть. Сама атмосфера вельми такая приемная. И находиться на пароме, щиро кажу, мне вельми сподобалось. Мне отрымливается регулярно траплять у столицы надбалтийских краинов, дякуючи моей профессии, дякуючи вам. Гэты концерт у Таллине, это был уже черговый концерт. Бо перед гэтым у меня был там концерт с НРМ, вельми классный, хотя людей было не шмат. А потом был такий же самый сольный концерт с акустичной гитарой. Вельми теплая атмосфера, приязная. Коли кто затекавится, можете просто поглядеть у меня в соцсетках. От таких концертов застаются следы. Одинное, что мой флешмоб, який я запланавал, ён у Таллине был вельми поспеховый. Для того места, где я впершыню убачил таллинский старый город, я зрабіў відео, причым мясцовый организатор, ён сказал, что ён не умее здымать, и я его примусил, просто примусил у своей манеры, каб ён гэта зрабіў. И ён зрабіў два відео с одной кропки, нерухома, и при тым, что два відео были одно, такі агульны кадр, а другое, так званы NICAD, гэта термін аператараў амерыканскіх, гэта калі ты здымаеш у калені, ні. Вось, і ён сняў два гэтых відэа, і калі я мантаваў відэа для свайго Ютуба, высветлілася, што музычна яны ідэнтычныя, проста ідэнтычныя, і таму ў мяне была магчымасць змантаваць наступным чынам. Я наклаў одно відэа на другое і рытмічна парэзаў адно з іх. Музыку взяў з аднаго, а відэа з двух. І атрымалася такія кіткі рытмічныя. Калі хочаце, можаце паглядзець у мяне на YouTube-канале. Потым было засяленне ў гатэль і канцэрт. Дзікая дынаміка гэтай трасы. Штодзень то новы горад. Натуральна, што гэта даволі фізычна складана. И коли ты не подрихтованный, то, конечно, будешь стомленный. С багажу у меня только заплечник и гитара. И это для меня не тяжкие речи. Але весь час соухаться с ними натурально, ну, складано. И стомляешься. После Таллина была Рига. Я вельми люблю Ригу, старую Ригу. Так само на меня великое уражение створяют старые будинки, якія захаваліся ў Рызе, вельмі шырокая дзвіна. Яна там такая шырокая, што здаецца, што гэта іншая рэчка. Калісьці я ехаў уздоўж яе на сваёй машыне і паглядзеў, як яна пашыраецца просто на вачах. То бок яна робіцца з даволі вялікай рэчкі ў Новапалоцку, ператвараецца просто, ну, у сапраўды магутную рэку. Там, дзе Рыга, яна там разліваецца, яна там сапраўды стварае моцнае ўражанне. І вось гэты прастор, вось гэты пляц, вось гэты старажытныя будынкі, крыху лялічныя ў параўнанні з тым, што можам мы ўбачыць у сабе, яно ўсё стварае вельмі моцнае ўражанне. Да таго ж, ёсць сентымент з гэтых нашых дзіцячыя фільмы, заўсёды здымалі ў Рызе. Ці ў Таліне, вось гэтыя старыя вулкі. І, канешне, весь час вока шукае менавіта гэтых старых будынкаў. Пасля Рыгі была Вильня, каханая Вильня, влюбленная Вильня, тая Вильня, якую мы все с вами любим. Я довольно часто бываю у Вильни, завсюды теплая, приятная атмосфера. Не так давно мы были там с НРМ, и был просто выбитный концерт, шмат людей пришло. В этот раз, когда я был сам с акустичной гитарой, вас было крыху меней. Закликаю вас ходить. Завсёды те, кто приходит, потом у них приемное уражение. И у меня так само застается вельми приемное уражение. Вильнинская частка нашей диаспоры, и она, ну, довольно вялизная. То бок там шмат наших. Все это вельми разгалиновано, вельми все это добро организовано. Бачно, что люди уже добро убудовались в эту простору. Навод, ведайте, то, что Вильня была так долгий час под российской оккупацией, створила такую атмосферу, что наши могут долгий час не учить мову навод. Ну и натурально, что это створяет отповедные тяжкости, але это довольно зручно. После Вильни у меня было вертание уже до хаты, у Варшаву. Але в Варшаве трасса не спынилась. Меня запросили на такой концертик, можно сказать, корпоратив. Этот корпоратив проводили белорусские бизнесовцы Польши. Это был такой, можно сказать, пикник, можно сказать, маёвка, хотя и она отбывалась у красовику. Але это была довольно такая приемная атмосферная речь. Собрались люди, которые уже сдолели организовать некий бизнес в Варшаве, и провели концерт. Меня запросили в якости музычного номера. Там еще были некие активности для детей. Были все наши традиционные речи. Барбекю, шашлыки, смаженная бульба. Не памятаю, что там еще было. Але была такая типовая белорусская приязная атмосфера у межах Варшавы, але уздовж Вислы там... Я люблю там гулять и снимать видосы. И вот там была организована эта встреча. И вот мы выправляемся на Кипр. И это, могу вам сказать, зусім інший свет, это зусім іншая атмосфера, это невероятная перемена. И менавіта про это я бы хотел расповести крыху подробязней. Наша диаспора на Кипре, и она створилась уже досить давно. И она начала створяться еще годов 15 тому. И тому там вельми моцная диаспора. А главное, что и она вельми заможная. Потому что, коли кто не ведая, початком этой диаспоры был перенос компании «Танчики», перенос на Кипр. Не ведаю, чому яны вырашили. Может, тому, что там было тогда податковый рай створенный. Инвестиционный. Может, потому что они хотели крыху больше свободы. Я не ведаю. И не вельми интересовался, потому что, разумеете, я нахожусь в таком статусе, что меня все воспринимают как экстремиста-террориста. Когда я кого-то начинаю распытывать про некие воронки, то люди лечат, что я хочу их подставить. И по щирости я бы не хотел навод... Навод гипотетично створять ситуацию, в якой люди будут в небеспеце. Ти им подастся, что яны в небеспеце. Тому я, звичайно, не распытываю такие речи, мотивации людей. Але, як я зразумел, что туды переехала головный офис, я там был, у танках. И там довольно великая колькость вот этих поспяховых людей, с этой сферы, со сферы створения гульнев компьютерных, створения компьютерной графики, створения вот этой музыки для компьютерных гульнев. Но с этой сферы, якая вельми активно зараз развивается в свете, якая приносит невероятные прибытки менавіта с интернету. Это один из лепших способов монетизовать свою интернет-присутность. Вот. И эти люди... Адораные, талиновитые бизнесовцы и графики. Дарыча, вот это створение компьютерных гульнев, это такой синтетичный продукт. То бок, это синтез мастацтва, дизайнерства,
2: Конечно.
1: Гульня в залежности в некотором сенсе. У них один из принципов, коли ты не гуляешь в гульки, коли ты не залежный ось от компьютерных гулек, тебе могут просто не запросить в эту компанию, потому что худшее за все, ты просто не будешь разуметь мотивацию у этих людей, не будешь разуметь мотивацию своих прихильников, людей, для которых ты мусишь створять гульню, и там просто не сможешь потрапить в их жадание, в их чекание. Але дякуючи наявности таких людей, у меня з'явилась махчимость не только приезжать на Кипр, але еще и приезжать без своей гитары. Мне не треба брать ніякое обсталевання, тому что у моего сябра, який мене приймає, у його гитары, ну, як мінімум, не горше за мої, при тим, что не горше за мої студийные. Не за мої концертные, а за мої студийные. І коли-нибудь я зроблю огляд гэтай гитары Мартін. Расскажу тут. Може, это будет цікаво як приклад. Мартін — гэта піянерс.

Показываю, тому, что это можно привести как приклад вельми поспеховой бизнес-модели. И они долгий час робили гитары для каубоев, для вот этих переселенцев, которые имкнулись на Запад. И они спробовали просто выраблять якостные и недорогие инструменты, которые, до речи, зараз являются соправдными раритетами. Але про что я хочу расповести. Этой компании уже амаль больше, чем 150 год, тем не менее, эта компания догэтуль является флагманом. И гитары этой компании, по-перше, одни из самых жаданных инструментов, а по-другое, одни из самых копируемых инструментов. Потому что не все можно запатентовать, и некоторые речи, звичайно, патентуются такие дивные речи, как, например, форма пикгарда, это оборона от медиатора, альбо вот этот липстик, то бок форма головки грифа. Все остальное, форма гитары, эти все речи, они традиционные, и их немогчимо запатентовать. Тому их конкуренты одразу же начинают копировать все это безлитосно, просто изменяющие крышечку форму вот этих речев. Не глядя на то, что Мартин является флагманом, он и самая главная ахвяра вот это пиратство патентного. И великая колькость фирмов робить то же самое. Але Мартин гандлюе легендой, как вельми часто робить фирмы такого кшталту. И тому я не чекал от них ничего новаторского. И они, звичайно, вырабляют высочайшей якости, але инструменты, которые весь час наследуют одни и те же рисы. И тут нечакано. Нечакана. Яны вырабляют нечто цалкам іншее. И вот эта гитара, на якой я граю на Кипре, якую я вам обовязково дам послухать и на якую дам поглядеть, это революция, можно казать, у гитарах для концертных трасс, для музыков такого кшталту, как я. В чем новаторство? Скажу одразу, что гитары, студийные гитары Мартин, яны вырабляются с самых дорогих породов древу, и они вельми-вельми такие хрусткие. Чему? Тому, что то, что называется на вот этой специфичной мове лютников, гитарных мастеров, массив, это соправдное древо. Не фанера, а миновито массив. То бок тонкий-тонкий ковалочек древа, менее чем 3 миллиметра. И вот из него вырабляются и обводы гитары, и верхняя дека, и она, как известно, вырабатывается с елки, и нижняя дека, и она вырабатывается с больше твердых породов. И на данных моделях, звичайно, это фанера, але на дорогих моделях, на премиум моделях, это заусёды массив. И вот этот массив, за того, что он такой тонкий, он, на жаль, довольно нетривалый, его можно пошкодить. И тому, звичайно, эти инструменты в трассу не берут. И вот Мартин вырабатывает целиком иншую конструкцию, якая саправды тривалая. Вот эта гитара, про яку я вам зараз рассказываю, она просто идеально пристосована для концертных трассов. Она тривала, она мощная. У нее вельми легкий, мягкий кофр, який отповедает всем потребованиям такого кшталту, але при этом он максимально легкий и при этом он мягкий. Что вельми істотно, коли ты летаешь у самолетах, в техниках, и он не мусит быть вот твердый, потому что твердый кофр может луснуть. Бо гэты грузчики, яны могут просто кидать гитары. Не глядя на то, что уже шмат мемов, и люди, конечно, обураны ихными поводинами, але мне такое уражение, что яны раз-пораз просто свядома гэта робяць, каб просто прадэманстраваць, што вось яны тут працуюць, а мы просто брэнькаем на гітары. Дарэчы, на гэтую тэму калісьці Марк Нофлер напісаў свой неўміручы хіт «Money for nothing». «Money for nothing, chicks for free». «You play guitar on MTV». Яны кажуць гэтыя грузчики, что «А что ты там робишь? Ты же просто бринкаешь на гитаре для MTV. Соправдная праца – это вот мы. Мы пересовываем лядовки, мы пересовываем колеровые телевизоры, мы пересовываем микрохвалевки. Вот это праца. А ты что?
Просто граеш на гітарці для MTV. Это не праца.

0: што для некаторых слухачоў радыё РС вы яшчэ крышку не знаёмыя, таму для таго, каб стварылася гэтае агульнае ўражанне, распавядзіце, калі ласка, пра свой калектыў кожнага гурта. Тры цікавыя факты альбо дасягненні, што варта ведаць слухачу радыё РС.
1: Скажам, што гурт Атэста гэта першы і пакуль што адзіны гурт, у якім я сапраўды чымсьці займалася. Па-другое, наш гурт спявае на трох мовах, вось гэта можна сказаць. Гэта польская, беларуская і ангельская. Пры гэтым смешна, што размаўляю я толькі на польскай, беларускай і рускай мовах. Вось, але па-расійскаму не спяваем, а па-ангельску я не размаўляю.
0: Але пры гэтым таксама была заўважаная ў калабе з Клімам Малажавым, з Botanic Project, і гэта была руская мова.
1: Опа, залёт! Пу-пу-пу! Ну, выключэнне. Выключэнне пацвярджаюць правілы. Дзякуй, Клім! І трэці факт пра наш гурт. Часцей усяго у нашым гурце змяняліся перкусісты. Дарэчы, калі вы граеце на перкусіі і хацеце граць у гурце Атэста, пішыце, калі ласка, мы вас запрашаем, і калі ласка, граеце з намі бясплатна.
0: Колькі ў вас прыкладна ўжо змянілася перкусіяністаў?
1: Прыкладна 100, мне падаецца. Ну, я думаю, што 5-6 недзе так, вось такі факт.
2: Адзін з найцікаўшых фактаў пра нас, якім мала хто ведае, гэта тое, што мы збіраем зараз у Варшаве такую сям'ю з гуртоў. Менавіта гэта ўжо відаць, я думаю, таму што мы даём канцэрт з Атэстай Торн, але мы хацім сабраць яшчэ болей розных калектываў і нават новых, каб было яшчэ цікавей, што гэта такая новая хваля беларускага року, што відаць, што ўсё адраджаецца.
0: Хто ў цэнтры вашай увагі ўжо, ці ёсць яшчэ нейкія калектывы?
2: Некалькі калектываў было, але з імі ўсё так невядома. Адзін ёсць The 3rd of April. Мы не так даўно пасябравалі. Мы пра іх амаль нічога не ведаем.
3: Рублевская тоже.
2: А, вось! Так, ты распавіди пра Рублевскую.
4: Как-то раз у нас была запись, Лёй, мы записывали песенку, і ко мне домой приезжала Анастасия Рылевская.
2: Еще есть, я пригадал себе, есть коллектив Бибобу. И они начинают тут играть, и они играют файный авангард. Вот с ними мы посебрывали недавно. И они украинцы, и это так само поширает нашу народную базу национальности. Вот еще я бы хотел сказать про змены нашего состава, так само, как Атэста. Хочу мроить у своем составе, каким он існуе теперь. Это наш уже хиба пяты состав. Мы з Маркам вельмі доўгі час гралі ўвогуле ў дваіх. Мы далі тры канцэрты, проста падключаючы бубны ў калонкі. Гэта было не вельмі камфортна, але было. Мацней за ўсё і даўжэй за ўсё мы шукалі менавіта бубнача. І цуд, што мы знайшлі такога професіянала, як Тіма, ён вельмі файны, гэта ўдзельнік нашага гурта, гэта наш бубнач. Што цікава, што мы ўвогуле не шукалі ніколі клавішаў. І калі ў нас у жыцці з'явілася Ліза, наша клавішніца, то мы на пачатку, шчыра кажучы, не ведалі, што з ёй рабіць, але мы паверылі ў сябе, мы паверылі ў яе, і праз некалькі месяцаў у нас атрымалася знайсці з ёй спецыяльную сувязь, і ўсё стала на сваім месцы, як быццам так заўсёды павінна было быць. Вось. Таксама мы змянялі басіста і гітарыста. Я ў гурце заўсёды быў гітарыстам і вакалістам, але Марк, напрыклад, у нас быў і на гітары, і на нічым, і на басу, і скакаў так проста ў старонцы, і спяваць пытаўся. Карацей, мы нават сёння разважаем тэму таго, каб ён перастаў быць басістам, але мы ж не ведаем. Мы павінны для гэтага найці сапраўды добрага басіста, таму гэта таксама рэкляма.
5: Так, наш первый факт, наверное, самый позорный, это то, что у нас собралось материала на два альбома, которые мы в итоге выкинули, вытели, решили то, что его не должен видеть свет дня. Ну да, это, к сожалению, и так. Мы могли выпустить, думаю, альбом уже в прошлом году, но в итоге мы этого не сделали, потому что я перфекционист. Но не только я. Я рад, что в моей группе тоже есть ребята, которые достаточно серьезно к этому относятся и не позволят выпустить какой-то средний материал, который едва ли классифицируется как музыка на платформы.
6: Ну, отчасти, да, это так и есть, потому что иногда мы сидим, думаем, мы достаточно очень много песен каких поубирали, наверное, штук 5.
5: 7.
6: Потому что нам не понравился. Спасибо, Андрей. Потому что нам правда не понравились. Они не звучали как-то однотипно, неинтересно. И мы поняли, что нет, так дела не могут идти. Надо просто менять материал.
5: Да, но постепенно мы сообразили то, что более правильным подходом будет определиться с направлением и все-таки выпустить какие-никакие песни. Потому что я от многих продюсеров и артистов слышу одно. Ты должен быстро закончить над одним и перейти к другому. Это позволит тебе вдохнуть и получить какой-то фидбэк от твоей аудитории. Следующим фактом будет то, что... Тут схитрим немного. Мы были одним составом с «Хочу мрозь». Мы были одной группой некогда. Мы назвались в честь стадиона в Варшаве. Я не буду говорить какого. Ладно, скажу, Торвар. Мы играли в очень узкой студии, в очень тесном, тусклом помещении. Мы играли очень интересную музыку, очень интересную, в моем понимании, хаотичную, в негативном плане. Самым главным, наверное, мотивом вот этой деятельности было расслабиться, чего я до сих пор не понимаю, потому что музыка — это прежде всего решение креативных задач, демонстрация нового и старого, слияния и так далее.
6: Третий факт, наверное, будет являться то, что вообще его должен был Андрей сказать, но скажу я. Это у нас есть невыпущенная демка с «Хочу мроить». Мы хотим ее как-то переделать и, может быть, даже выпустить. Может быть, когда мы будем выпускать альбом, появится с ними какой-то фит. Как-то будет это интересно выглядеть, но пока что такие планы имеются. А в плане том, то, что выпускать или что-то прям посидеть, поделать, вроде пока что не наблюдается.
5: Эта композиция находится в тяжелой стадии продакшена. На деле она даже не записана. Формально ее даже демкой невозможно назвать. Она существует в далеко забытых архивах.

Дальше возвращение в студию, доработка нашего предстоящего сингла «Фантомный боль». Этот сингл совмещает в себя стороны современной металкор школы, классического металла, альтрока и еще нескольких примесей, которые только нашему гитаристу известны. Он написал эту песню Кириллу. Большой респект. Продюсировать наш сингл решили мы сами in-house, так скажем. Отчасти за счет нашей финансовой немощности. И отчасти потому, что мы хотим сами все проконтролировать, чтобы научиться этому очень тяжелому, очень долгому, но захватывающему процессу.

Нептуна также является важной целью построить сейчас образ, как и визуальный, так и сценический. Несколько загадочный, чтобы наша музыка была больше, чем просто небольшие треки. Чтобы, когда люди о нас говорили, они представляли некоторую картину. Нечто большее, чем даже мы.

0: Петя. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берости.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я година у Беларуси, 16-я у Польши. Война в Украине. Удова белорусского доброохотника звернулась до Зеленского. Мигрантский кризис. За минулые сутки в Литву не пустили десятки мигрантов. Конференция белорусов свету. Первые выники.

0: 1529 день войны. Удава белорусского доброхотника просить президента Украины дать замежникам и особам без громадянства право на звание Героя Украины. Вероника Янович, удава Алексея Лазарова, який загинул 19 студеня при выполнении боевого задания, подала петицию на сайте электронных зворотов до Владимира Зеленского. Теперь по украинским законодавству звание Героя Украины может отримать только громадянин Украины. Выключение дейничае только для посмяротного узнагороджения замежников за подвиги у период революции годности. У петиции отзначается, что с початку полномасштабного уварвания России тысячи замежников доброхотно устали на оборону Украины. По открытых оценках больше за 1500 из них загинули. Не глядишь и на это, они позбавлены махчимости быть отзначенными наивысшей державной узнагородой краины, яку яны обороняли. Зеленского просять у выпадку необходимости выкрастать право президентской законодавчей инициативы и унести уласный законопроект. Конференция белорусов света в Варшаве. Другий день. Завершилась праца в тематичных группах. Починается обмеркование выника. У детали ведая корреспондентка белорусского радиорации Марина Савицкая, якая присутничая на месяце подеи. Марина, тебе слово.
1: Вітаю яшчэ раз. Так, сапраўды менавіта ў гэтай хвіліне адбываецца прэзентацыя праекту беларусаў за межы, якім чынам можа супрацоўнічаць дыяспара не толькі ў Польшы, але і за паза межамі. Я прэзентую гэтую панель Ксенія Луцкіна. Трэба адзначаць, што сярод пытанняў, якія сёння уздымаюцца на канферэнцыі, ёсць і такія больш канкрэтныя, як што-то легалізацыя альбо репутація, і разом з тим йдуть істоки філософського кшталту, наприклад, як заховати білоруську ідентичність. І тому звороти тут можна від модератора у панелі упасти не тільки, власне, до тих, хто знаходиться тепер на конференції, а ще й наогул до діячів у білоруській супольності. Ми нагадуємо про те, що це саме ладиться онлайн-трансляція, і фотоздымки розміщаються на сайті Радіо Рація. Ще годину буде довжитися ця конференція, тому подарство долучайтеся. Марина Савицкая з 5-й конференції білоруського світу у Варшаві.
0: Дякую за твою працу, Марина. Дадам, что за прямой трансляцией с конференции можно назирать на YouTube-канале Светланы Тихановской. Уласная демократичная лидерка Беларуси выступит сегодня с завершальным словом. Мигрантский кризис. За 1 травня с Беларуси в Литву спробовали нелегально трапить 38 мигрантов. Такую колькость назвали у Державной помежной службе Литвы. У Латвии за минулые сутки колькость порушальников межи была еще больше – 51 человек. Польские помежники поведомили известки только за 30-го красовика, и они не зафиксовали ни водные спробы нелегального перехода межи из Беларуси. Нагадаю, мигрантский кризис на межи Беларуси с краинами Европейского Звязу распачался с 2021 года. В Евразвязи его лечить формой гибридной атаки, организованной режимами у Менску и Москве. У Борисове у родильни почали робить пластичные операции. Первой операцией стала мама пластика, после чего установа обвестила про пляны выконывать и иншие вмешания, включающие липосакцию и коррекцию фигуры, пишет державное выдание «Млын». Лекары заявляют, что новый подход позволяет пациенткам отрымливать операции без поездок в столицу и с больше протяглым послеоперационным назиранием. Однако некоторые пациенты отзначают, что основным фактором выбору застается кошт. У Борисове он нижейший, чем и у приватных клиниках Менску. Так само неоднозначно выглядает эксперимент с эстетичной хирургией во установе ориентованной перш за все на акушерство и перинатальную допомогу. Наши новины доступны так само на сайте rация.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
2: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
0: Завтра на белорусско-польском помежжи невеликая облачность, без опадков, температура по ветру ночи плюс 7-9, день 24-26, выше за ноль.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
3: Афиша. Культурное житё региона завтра.
4: Белосток и Подляшье.
5: 3 травня, неделя. Рогульки у рогачах. Об'єднання музей малої батьківщини у студії Волдах, протягуючи традицію весняних ритуальних зустріч у рогачах і новоколі, розпочатої у 2013 році, запрошує вас співати рогульки, волочебні пісні, означальвати процесії, виконувати традиційні танці, співати, гуляти, розказувати історії будуть гурти Жемерва, Жевжики, Осочники, Маланка, капела ім'я Юшкевича і театральна група «Чрево». Початок о 14-й годині. Польские джентльмены Швай и Бжазовский играют Краучика в Одесского за уху Белостоцкими театрами. Швай и Бжазовский – это сучасный, незвычайный джазовый дуэт. Музыки дополняют гуки фортепиано и акустичных барабанов вокалом и электроникой. Початок концерта о 19-й годині. Маёвка у Копной горы – это выдатная махчимость провести час на природе и доведаться нечто новое. 3 травня отбудется прогулка с лясником у демонстрационном заповеднику Зубров. Будет можно доведаться больше про жихаров вольера и их диких свояков, почуть историю вертания Зубров у польские лясы и доведаться про працу, какую лясники робят для их обороны годами и у каждый день. Прогулки по вольеры отбудутся 11, 13 и 15 годинах. Со сбору каля брамы Европейского выставочного центра Зубров. Мероприемство бесплатное, проводится лясниками Зубровского лясництва.
3: Афиша. Культурное житё региона Завра.
4: Белосток и Подъезд.

0: станция. Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

погоню не спыняя, ни боль, ни кров, ни страх. И над Крывицким краем, як птах луна истях, нас жебил червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг.

0: У книжцы Владимира Некраева маем не только отнесение до сучасной, а мал античной трагедии выкинутых со своей земли, але сплатается и она и с минулым, об яким и мы уже сегодня говорили. Так, как у верши, який прочитаете Пьер Михал Андрасюк, написанным у 1998 годе, еще в Минску.
1: Владимир Некраев, утеки. Я утек с родимым, Адам Мицкевич. Растях небес, затмили крумкачи, и страшно стало, хоть ты у ночь крыче. И он из Литвы надумался утячи и выбирал краину межовую, а утек он мову выбравши чужую. За выбором одним повстал другий, житло чужое, не свои долги, и уреште на чужой земли могила. Хиба яго родима не любила, и он был не крэўный ёй, не дарагі. Дык за свае ці продкавы грахі, альбо панечай па таемнай змове, з радзімай развялі яго шляхі у неадольным, у радзінным слове. І да якой мужыцкае страхі яму вяртацца на памежнай мове з малітваю «Литво, ойчызно моя».

0: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.
1: Радио Рация.
2: Гайнаука.
3: Соколка.
2: Мосты.
3: Волковыск.
2: 98.1 FM.

Достойники розных конфессий, богословы и шматликие верники провели у апошний земный шлях архиепископа Яромію, главу православной Уроцлавско-Шчецинской диацезии, шматгадового старшини Польской экуманичной рады. Архиепископ Яромія похованный на православных могилках на Варшавской воле.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19-я година у Беларуси, 18-я у Польши. Война в Украине. Российцы ударили по заправках у Харкове. Трех польских святаров высылают из Беларуси. Статистика по политвязням. С новинами Стась Дедерка. 1529 день войны. Российские оккупанты другий день запар наносят удары по автозаправочных станциях в украинском Харкове. Как поведомляет областная военная администрация, на территорию города залетают дроны и метанакеровано бьют по заправках. У пятницу были атакованы 3 АЗС, сегодня уже 5 в разных районах Харкова. Тем часом страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 330 000. За сутки показчик вырос на 1240, маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы. Подлік ведзе Генеральный штаб Украины. Репрессию Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 838 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4604 особы. Эти лишь бы называя правооборонший центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 922 политических зняволенных станом на сегодня, из них 122 женщины, 23 человека были отправлены на примусовое лечение. Менск, Варшава. Трое польских ксяндзов, которые долгие годы служили у Витебской диацезии Римо-католической церкви, вымушены покинуть Беларусь в этом травне. Уполноважены по справах религиев и национальностей, отмою им у продолжения дозволу на религийную деятельность. Про это поведомляет христианская визия. Сярод тех, кого высылают, ксёнц Станислав Мжиглуд, шматгодовый настоятель прихода народжения Божьей Матери в Браславе, ксёнц Зянон Шчанхор, который служил в Беларуси больше за 35 годов и опошним часом был викарием прихода у Видзах Браславского района, а так само ксёнц Вальдемар Куява, викары прихода у вёсцы Удзела Глыбоцкого района. При этом некоторым иншим польским святарам Витебской диацезии дозвол продолжили до полгода. Пожарная небезпека. Только у чверти района в Беларуси, 30 из 118, дозволено вольно наведывать лясы. Про это свечит интерактивная мапа на сайте Министерства лесной господарки. У приватности у трех районах Гарадинской области, Берестовицким, Волковыским и Свислоцким, дейничая заборона, якая цалком выключая наведывание лясов. На всей Витебской области уведены обмежевания, якія означают, что у лясы нельзя заезжать на автомобиле и разводить там вогнище. Однако доступная пешая прогулки, сбор ягод и грибов. Про литературу. Вручение премии имя Натальи Арсеньевой за лепшую поэтичную книгу по-белоруску минулого года пройдет 27 травня. Месяцем церемонии станет новый театр у Варшаве. Поводле организаторов на импрезе чекают читание вершов финалистов, музычные выступы и головное обвещение лауреата або лауреатки премии. Так само отзначается, что вечер пройдет у небесных колерах. Рекомендуется долучаться до этой гаммы в своих строях. Уваход вольны. Как поведомлялось у долгим списе номинантов Феликс Аксенцев, Артур Комаровский, Игорь Куликов, Илья Кублицкий, Микита Найденов, Юлия Тимофеева, Макс Шчур, Ганна Янкута, Фридрих Самотный и один зашифрованный у метах безпеки удельник. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодин.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 3 травня на белорусско-польском помежже невеликая облачность, без опадков, температура по ветру ночи плюс 7-9, в день 24-26 со знаком плюс.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожаданняў. Концерт
3: пожаданняў. Вітаем у падляжскім канцэрце пажадання. Вітаем на хвалі 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляжскай. І ўсіх слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. Бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Ганна Комінч.
4: І Міхал Андрасюк, мы ўжо пачынаем наш святочны вечар пажаданняў добрай забавы з беларускай песняй. А вы ўжо зараз можаце перадаць самы самыя лепшыя пажаданні вашым блізкім. Да, для гэтага дастаткова толькі патэлефанаваць нам у студыю на нумар 85-654-51-51, а можна даслаць таксама смс-паведамленне на нумар 508-667-663. А смс-кі ад нашых слухачоў адсочвае сёння Сергей Верамеенко.
3: А ці можна нам пісаць? Так, можна на электронную пошту, наш адрас концерт slimakracia.com або ў наш Teams Login Рація. Як думаеш, Ганна, усе нашы слухачы на маёвку з'ехалі, ці хтосьці застаўся з намі?
4: Ну, я думаю, што з намі застацца было не цяжка, таму што нас, у прынцыпе, можна нават з мабілкі паслухаць.
3: Дзесьці там, распаліўшы гриль далёка ад цывілізацыі.
4: А мабілка гэта тое, што вандруе з намі цяпер паўсюль, дакладна.
3: Пачнем з такіх пажаданняў, якія прыйшлі на, якія прынеслі нам у студыю на картцы паперы. Пажаданні да дня Ірэны 5 траўня імяніны Ірэна. Ірэны. І вось каханай сястры Ірэне Кулак з Гарасімавіч. Самыя сардэчныя пажаданні, шмат здароўя, усмешкі на штодзень, здзяйснення самых сакрэтных мараў. Пажаданні перадаюць сястра Галіна з Дубровы з дзяцьмі, брат Генік з сям'ёй з Беластоку. Да пажаданняў далучаецца сяброўка Галіна Жданюк. А пры нагодзе і нам, Ганна, перадаюць вітанні.
4: Вельмі прыемна, сардэчна дзякуем. А слухаць будзем што, Міхал?
3: Ну, вось да гэтых пажаданняў нашыя слухачы прапануюць песню «Ціхы вечарок». Я яй паслухаем.

0: Люба Гаврилюк, Аля Каменская у песни «Мамины косы». Этих выканавцев, оказывается, не у забаве послухаем еще. Ну, так пропонуют слухачи. А у нас на связи уже чекает спадарня Калина. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Передом я поздравляю наших ведущих, паню Ганю и пана Михала, и всех працовников Радио Рація. Теперь поздравляю свою родину, ближу и дальшу. Поздравляю чудовную зенчинку, паню Валентинку Красноземскую с Павлом. Усього хорошого тебе, Валя. Тебе и целые твои родинцы. Дякую за пожелание, Валя. Поздравляю также Любу Гаврилюк и паню Алю. Поздравляю тоже Валюку Птелю и дочку Монику, внучки вашей сестры Маришу и Крисю с родинкою. Галину из Верхолеся поздравляю, паню Іраїдку тоже, пана Андрея Сплосок, Віталія Савастабарков. Усі вам жадаю здоровечка, перед усім здоровечка і всього найлепшого. Ну і поздравляю усіх слухачів Радіо Рація. Ну і то на раді так скруче, на раді буде все. Дякую.
0: Ми так само дякуємо.
2: Почитаем еще то, что дослали наши слухачи электронной поштой. Например, вот такие віншавання. 24 красавіка, 70-й день народження, святкував Генек Гайко з вёски Быстре и усе жыхары. Ага. А тепер ён живе у Бельску под Ляскім. Вось. Хочам яму подякувати за гостину и зычыць яму з усяго сэрца много здароўя, шчасця, душевнага спакою, энергія, якая ніколі не канчаецца, і каб цешыўся кожнай хвілей у жыцці, каб меў як найбольш усмешак і радасці. А такія пажаданні дасылае ўся сям'я: жонка Аня, дзеці Давід і Наталія з сем'ямі, унукі Дмитр и Цирил, а так само сестра Аня с Янком и дочка Оля с сестрой Галинкой и семьей. Все спевают «Многое лето» и вельми просят песню «Под окном черемуха колышется». И вось мы с Михалом щиро эту песню шукали, и менавіта гэтай про чаромуху у нас не знайшли. Будь іншая, правда, Михал?
0: Бо песню про чаромуху маем, только как раз не тую.
2: Маем нават не одну, так, а вось акурат гэтай у нас у фанатэцы няма, на жаль.
0: Маем найлепшыя пажаданні для Славка Кляпацкага з Гайнаўкі ад Толіка. Добрага здароўя, шчасця, кахання і ўдачы.
2: І слухаем цяпер. Кого слухаем?
0: Ну, вот еще раз.
2: Наш знакомитый дуэт.
0: Так, Аля Каменская, Люба Гаврилюк, песня «Ружа». Эту песню спадарня Калина пропоновала.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине. Удова белорусского доброхотника звернулась до Зеленского. Мигрантский кризис. За минулые сутки в Литву не пустили десятки мигрантов. Белавия повышает полевный сбор на далекий рейс. С новинами стать ДДРК. 1529 день войны. Удова белорусского доброхотника просит президента Украины дать замежникам и особам без громадянства право на звание Героя Украины. Как пишет Reform News, Вероника Янович, удова Алексея Лазарова, який загинул 19 студеня при выполнении боевого задания, подала петицию на сайте электронных зворотов до Владимира Зеленского. Теперь по украинским законодавству звание Героя Украины может отримать только громадянин Украины. Выключение дейничая только для пасмяротного узнагороджения замежников за подвиги у период революции годности. У петиции означается, что с початку полномасштабного уворвания России тысячи замежников доброохотно устали на оборону Украины. По открытых оценках, больше за 1500 из них загинули. Не глядя на это, они позбавлены возможности быть отзначены наивысшей державной узнагородой краины, якую обороняли. Зеленского просят у выпад необходимости скористать право президентской законодавчей инициативы и унести уластный законопроект. Мигрантский кризис. За 1 травня с Беларуси в Литву спробовали нелегально трапить 38 мигрантов. Такую колькость назвали у Державной помежной службы Литвы. У Латвии за минулые сутки колькость порушальников межи была еще больше – 51 человек. Польские помежники поведомили известки только за 30 красовика. И они не зафиксовали ни водные спробы нелегального переходу межи из Беларуси. Нагадаю, мигрантский кризис на меже Беларуси с краинами Евразвязу распачался с 21-го года. У Евразвязи его лічить формой гибридной атаки, организованной режимами в Минску и Москве. Минск-Пекин. Компания «Белавиа» повеличить паливный сбор на шерегу далекомагистральных напрамков у темлику Китая и Вьетнам. Про это поведомляет портал Times Buy со посылкой на даденные глины и подтверждение у самой компании. Змены уступят у силу с 12 травня. Так, при перелете на вьетнамский курорт Камрань паливный сбор складе $140 на человека, а на китайский курорт Санья – $120. Это не тычется квитков, оплаченных до 5 травня. У авиакомпании потлумачили, что решение связанное с резким ростом цен на авиапалево. По поводу информации перевозчика у шергу аэропортов, куда выполняются або плянуются рейсы, назирается дефицит палива, а его кошт повеличился больше, как удвоя. У Борисове у родильни пошли робить пластичные операции. Первой операцией стала мама пластика, после чего установа обвестила про пляны выполнять иншие вмешания, включая липосакцию, коррекцию фигуры, пишет державное выдание «Млын». Лекары заявляют, что новый подход позволяет пациенткам отрымливать операции без поездок у столицу и с больше протяглым послеоперационным назиранием. Однако некоторые пациенты отзначают, что основным фактором выбора застается кошт. У Борисове он нижайший, чем у приватных клиниках Минску. Так само неоднозначно выглядает эксперимент с эстетичной хирургией в установе, ориентованной перш за все на акушерство и перинатальную допомогу. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У неделю 3 травня на белорусско-польском помежжи невеликая облачность, без опадков, температура по ветру в ночи плюс 7-9, в день 24-26 выше за.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Подляски. Концерт пожаданню.
4: И уже мы тут, и уже мы вертаемся, а мы это Ганна Комінч.
5: И Михаил Андрасюк, щиро вітаем усіх, хто, може бути, недавно тільки уключив радіоприймач, такое здарається так само. Ми протягуємо і нагадуємо номер телефону у студію 85-654-51-51. Телефонуйте, калі ласка. Досилайте смс-повідомлення на номер 508-667-663. А сьогодні ваші смски отсочує Сергій. Сергея Веромеенко.
4: А писать нам можете на электронную почту концертслимак@ratsia.com. Працуе, хотя я не упэўнены, так само наш тим с Лёгин Рация, правда, Ганна?
5: Ну так, у нас нечто зим отбывается дивное, так, не с некоторыми нашими слухачами мы можем связаться еще просто по інших каналах, нам тут фотки уже досылают, разумеете, что вось, мауляу, я высылала ці высылаў паведамленне, а яно нам не даходзіць. Так што, пэўна, у нас нешта здарылася з нашым тымсам. Ёсць іншыя каналы, можаце пісаць на электронную пошту, можаце дасылаць смс-кі. Паспрабуйце так, калі ласка, бо нічога не адкрываецца ў тымсе сёння, праўда.
4: А паўтару яшчэ раз, электронная пошта концерт@ratsia.com, або, як у нас кажуць, концерт@ratsia.com. С чего пачнем, пажадаем?
5: А пачнем с кветак. Сёння будзе много кветак, правда? Вось найлепшыя пажаданні з нагоды дня нараджэння, які быў 28 красавіка, каханаму мужу Андрэю з Гайнаўкі дасылае жонка Аня і сын Матэўш. Здзяйсненне ўсіх мараў. І песню вельмі просіць «Мільён белых руж». А яшчэ сардэчныя прывітанні бацькам Зосі і Леону з Гайнаўкі пры нагодзе.
4: Ганна, у мяне такое ўражанне, што ваконца нашага таймса ўсё ж такі жывое, хтосьці там з'явіўся.
5: Вось жа, так, бачу, дакладна, можа быць, будзе працаваць, правяраем.
4: І «Мільён алых роз» слухаем.

0: Подляжский концерт пожадання 85-654-51-51. І скажіть, а чому мовчить гэты телефон?
1: Ну так, я думаю, зараз ён мовчать не будзе, абавязкова хтосьці дателефануецца нам, бо мы спадзяемся, што грыляваць з радыёрацыя і з канцэртам пажаданняў удвая прыемней, Міхал, правда?
0: Абсолютно.
1: Ну што ж, а мы пакуль што пачытаем тыя віншаванні, якія даслалі слухачы сваім блізкім. Найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды сённяшняга дня нараджэння Алі з Гайнаўкі. Моцнага здароўя, радасці і здзяйснення ўсіх мараў перадае Веся з Гайнаўкі.
0: 29 красавіка наша сябровка Ёля Засоўкі адзначала свой дзень народзінаў. З гэтай нагоды перадаем ёй пажаданні шчаслівых дзён, спаўнення ўсіх мараў, моцнага здароўя, усмешкі і шчасця. Пішуць Бася, Аля, Анета і мноства іншых каляжанак.
1: Ну, я спадзяюся, што хтось з іх мог бы... О, паглядзі, хтось нам датэлефанаваўся.
0: Алло, добрый вечер. Кто нам дозвонился?
2: Добрый вечер. Привет. С добрым днем. Я звоню с Белостока.
0: Витаем сердечно.
2: Так, Гина Абрамович, Товаровой. Хочу изложить решение. 5 мая свои именины будет обходить Ирена Тодорчук с деревни Зверки. Далее... 9 мая свой юбилей будет обходил Леон Сталончик Совлан. Теперь всем, что обходили уродины, теперь 1 мая Сергей Алла Шпилько передаю им всего хорошего, много-много здоровья, бо оно очень нам нужно, покою. Божого благословенства. Еще хочу сложить życzenia всем Юркам, которые будут обходить свои именины 6 мая. Они знают, что передает им пожелания. Всем знакомым, которые меня слушают и которые меня знают, всего хорошего. Между прочим, здоровья, здоровья, бо оно очень нам нужно. И спокою, и Божьего благословенства. Жичит это Жина Столваровой.
0: Дякуем за телефон.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. Удова белорусского доброохотника звернулась до Зеленского. Мигрантский кризис. За минулые сутки в Литву не пустили десятки мигрантов. Белавия повышает паливный сбор на далекий рейс. С новинами стать ДДРК. 1529 день войны. Удова белорусского доброохотника просит президента Украины дать замежникам и особам без громадянства право на звание Героя Украины. Как пишет Reform News Вероника Янович, удова Алексея Лазарова, який загинул 19 студеня при выполнении боевого задания, подала петицию на сайте электронных зворотов до Владимира Зеленского. Теперь по украинским законодавству звание Героя Украины может отримать только громадян Украины. Выключение дейничает только для пасмяротного узнагороджения замежников за подвиги у период революции годности. У петиции означается, что с початку полномасштабного уворвания России тысячи замежников доброохотно устали на оборону Украины. По открытых оценках, больше за 1500 из них загинули. Не глядя на это, они позбавлены возможности быть отзначены наивысшей державной узнагородой страны, якую обороняли. Зеленского просят у выпадки необходимости скористать право президентской законодавчей инициативы и унести уластный законопроект. Мигрантский кризис. За 1 травня с Беларуси в Литву спробовали нелегально трапить 38 мигрантов. Такую колькость назвали у Державной помежной службе Литвы. У Латвии за минулые сутки колькость порушальников межи была еще больше – 51 человек. Польские помежники поведомили известки только за 30 красовика. Яны не зафиксовали ниводные спробы нелегального перехода межи из Беларуси. Нагадаю, мигрантский кризис на меже Беларуси с краинами Евразвязу распачался с 21 года. У Евразвязи его лечат формой гибридной атаки, организованной режимами в Минску и Москве. Минск-Пекин. Компания «Белавиа» повеличить паливный сбор на шерегу далекомагистральных напрямков у Тымлику Китая и Вьетнам. Про это поведомляет портал Times Buy со посылкой на даденные глины и подтверждение у самой компании. Змены уступить у силу с 12 травня. Так, при перелете на вьетнамский курорт Камрань паливный сбор складе 140 доляров на человека, а на китайский курорт Санья 120 доляров. Это не тычется квитков, оплаченных до 5 травня. У авиакомпании потлумачили, что решение связанное с резким ростом ценов на авиапалево. Поводле информации перевозчика у шергу аэропортов, куда выконываются або плянуются рейсы, назирается дефицит палива, а его кошт повеличился больше, как удвоя. У Борисове у родильни пошли робить пластичные операции. Первой операцией стала мама пластика, после чего установа обвестила про пляны выконывать иншие вмешания, включающие липосакцию и коррекцию фигуры, пишет державное выдание «Млын». Лекары заявляют, что новый подход дозволяет пациенткам отрымливать операции без поездок в столицу и с больше протяглым послеоперационным назиранием. Однако некоторые пациенты отзначают, что основным фактором выбора застается кошт. У Борисове он нижайший, чем у приватных клиниках Менску. Так само неоднозначно выглядает эксперимент с эстетичной хирургией во установе, ориентованной перш за все на акушерство и перинатальную допомогу. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: У неделю 3 травня на белорусско-польском помежжи невеликая облачность, без опадков, температура по ветру ночи +7-9, в день 24-26 выше за.
0: Радио

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.